0: сегодняшнего утреннего выступления этот хит должен взлететь намного, намного выше. Все зависит от тебя. Главное, не забудь поддержать его на сайте europaplus.ru. Ну а пока же бежим далее. Впереди еще появится много интересных хитов. Один из представителей. Послушаем Джона Саммита с работой Crystal Light. Дождись.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Я люблю, что там ту-ту-ту. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.
1: Тык.

0: 7 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

Первый взгляд кажется легкой и танцевальной, но под этим ритмом прячется глубокая мысль, между прочим. Группа Сидерленд иронизирует над детскими мечтами и о славе, предлагая пересмотреть свои приоритеты. Трек о том, как важно вовремя понять, что действительно имеет для тебя значение. Мне кажется, на данный момент надо зарядить свою батарейку и окунуться в последний рабочий день, в пятницу. Ну а дальше отдых и еще раз отдых. Я, Саша Гринченко, тоже поддержу в плане музыкальном. Обязательно уже совсем скоро послушаем одного из моих любимчиков. Это Тедди Свим со своим мощным хитом «Мистер Новый Дол. Дождись».

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все верно, целых полчаса без разговоров. Только любимые хиты на Европе плюс. Услышим новинку от компании.

0: Это диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. И еще одна плавная мелодичная история. Дачи, Take Me There. Тебе желаю самого приятного настроения. Летим дальше.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть раш.
3: Включи свой.
4: А я подумал, Антон, что ты в целом, у тебя есть иммунитет на то, чтобы быть разрисованным. Обычно ведь что рисуют? Усы. А у тебя они есть. И куда теперь рисовать усы новые, а?
5: Можно а бровь если... соединить.
4: Спасибо, Саша. Спасибо Антону. Можно нарисовать бровь.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют. В Москве 4 часа утра.

0: На Европе Плюс новинка от Ужель, Френч Монтаны, Дэвида Гетты и Эйдена Мартина. Не слабая такая коллаба музыкантов, мягко говоря, которые подарили нам трек под названием Shine. Да, сиять мы с тобой будем уже сегодня с 7 до 10 утра на живом завтраке. Остается совсем чуть-чуть, совсем немного, когда появится возможность увидеть своими глазами Вэлла, Вики и множество крутых артистов на одной сцене. На сцене ВК Стадиум. Думаю, уже многие просыпаются, готовятся к этому событию, так что увидимся. В Москве 4 часа 19 минут. Всех еще раз приветствую и через несколько минут поставлю отличную танцевальную историю от Enada и 54 Ultra под названием Talk to You. Дождись.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

На Европе Плюс две легенды. Это Мадонна и Мартин Гаррикс с очень стильным хитом «Bizarre», который на прошлой неделе занял аж третье место. В нашем чарте Еврохит ТОП-40 уже сегодня, в пятницу.

0: Алекс Манойлов подведет очередные музыкальные итоги недели, а это значит, что у тебя еще есть немного времени проголосовать и повлиять на рейтинг самых топовых треков. Так что забегай на сайт europaplus.ru и оставляй свой важный голос. В ближайших планах послушать проект Temper City, до этого Карлита и Софи Такер появятся с новинкой Манхэттен, а также Али Фарбен и Рене Миллер с темой Body Talk. Дождись!
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gillette Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49 04 47. Цена действительно при комплектации Prestige при покупке по программе Trade-in. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Reginas Магнитогорск.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, и есть еще больше хитов, еще больше музыки впереди. Услышим Divac Slow Down. До этого участник «Живого завтрака», услышим его совсем скоро вживую. Богдан Медведев, «Count on me». You can count on me. А также мега крутые ребята заглянут в динамики. Это BTS Swim. Все это впереди. Дождись и отличного тебе настроения.
0: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
0: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Квот свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
0: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: На Европе Плюс прямо сейчас проект Дивак и хит под названием Slow Down, но медлить ни в коем случае не стоит, особенно сегодня в пятницу. Но, во-первых, нужно поскорее завершить все рабочие задачи этой недели, чтобы быстрее влиться в долгожданный уикенд. Ну и, конечно, нельзя пропустить яркое событие этой осени. Живой завтрак с бригадой У стартует уже меньше, чем через 2 часа. Так что тебе удачи и вовремя добраться. Желаю взять бодрящий кофе и оторваться под любимые хиты любимых артистов вживую. Ждем с 7 до 10 в ВК Стадиум. Ну а пока далее продолжим поднимать настрой вместе с классными треками. Камрад, его сингл Be Mine уже на подходе.
1: Реклама. Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
3: Турагентство Свобода Тревел приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко.

0: Чарте номер один в России. Мощная танцевальная история от Warrior и Lauren Let Me Forget You, которая отлично подходит для того, чтобы быстрее проснуться и начать день, ну или продолжить его в максимально заряженном настроении. В машине ты, дома или на работе, желаю тебе одного. Пусть эта пятница будет для тебя самой удачной. Закрепим настрой далее. Классный музработа от Алекса Ворона. Forever Dream уже через пару мгновений будет рядом.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы,

0: производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
0: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.

0: продолжим врываться в эту пятницу вместе с крутыми хитами. Появится дуэт Two Colors с новинкой «Примадонна». Чуть раньше проект Fastboy с темой Music Sounds. До них интересная вещица от Доминика Файка Baby Doll. Все это уже рядом, все это уже близко. Тебе отличного настроения, летим вперед.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Technoplus. Беспроводная зарядка в Premium и Technoplus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Technoplus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: В Магнит У Дома за Монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Two Colors на Европе Плюс, Примадонна, 6 часов 18 минут утра в Москве. Всем привет, доброе утро. Утро не совсем обычное сегодня. Ну, а у тех, кто едет в клуб ВК Стадиум, совсем необычное, потому что там начнется совсем скоро живой завтрак с бригадой У. Если вы вдруг забыли, не знаю, или не запланировали, или только вспомнили, все еще время есть, чтобы туда отправиться с 7 до 10. ВК Стадиум, живой завтрак с бригадой У. Грандиозное мероприятие, вход абсолютно свободный, так что приезжайте, всех ждем. Кофе, круассаны, Вики, много артистов на сцене, так что будет весело. Если кто-то не может приехать, то трансляция, видеотрансляция будет у нас на сайте europlus.ru, тоже обязательно подключайтесь, будет что посмотреть. Пока же продвигаемся музыкально. Тейди Свинс на подходе, слышим Mr. Know It All, и дождемся также Cat's Eye Animal совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Animal. Это Cat Sign и Европе Плюс. Бодрящая музыка не помешает, конечно, в 6 часов и 34 минуты по Москве. Ну, если кому-то нужно побольше живой музыки, живых выступлений, то бегом в клуб ВК Стадиум в Москве. Там через 25 минут уже начнется живой завтрак с бригады У, Айова, Тима Белорусских, Лирик, Богдан Медведи, Звонкий. В общем, будет на кого посмотреть на сцене. Пока же послушаем Тэми Пала и Дженни, Дракула через пару минут. И Imagine Dragons тоже здесь. Thunder. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти вы.

0: выгодные билеты и отели? Очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.

0: Meet Me in the Dark. Ну, в темноте встречаться не нужно, уже, в общем-то, рассвет. Так что можно направляться в сторону ВК Стадиум. Наш живой завтрак бригады У. Там все начинается. Не обязательно приезжать к 7, можно и попозже. В любое время с 7 до 10. Много всего интересного там будет происходить. Так что welcome. Или подключайтесь к видеотрансляции. Она уже началась у нас на сайте europlus.ru. Так что welcome. А пока же до финала часа еще успеем послушать Nickelback, If Today Was Your Last Day и Naked Poetry. The Mentor. Здесь Glide через пару минут.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Европаплюс.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
5: Европа Плюс.

0: спасибо, что сегодня вы с нами.
1: Я хочу начать с того, с чего мы еще не начинали ни один жанр. Завтрак, живой завтрак. Вики, спасибо тебе.
0: За что?
1: Ты в добром здравии, как и просил. Отказалась от электросамокатов, всех экстремальных видов спорта. Добралась, выглядишь роскошно.
0: Спасибо. Туфли новые, посмотри.
1: Как же хорошо. И вы знаете, ребят, во-первых, хочется сказать спасибо нашему первому артисту, нашему коллеге, ведущему вечернему шоу «Раш», который открывал живой завтрак для тех, кто пришел пораньше в стадиум. Диджей Артур, давайте ему пошумим. Артур, ма!
0: А какие ребята танцевали, танцевальное сообщество «Профсоюз», мы их еще увидим, но тоже можно пошуметь.
1: Все время на сцене живой звук, ведь живой завтрак с нами бэнд, ребята. Каждый год чертовски рады вас видеть. Очень классно.
0: Ну, и мы напоминаем, что можно смотреть трансляцию на нашем сайте europlus.ru.
1: ВК-видео, в мобильном приложении Radio Hub. Вот куда бы вы в интернет не зашли, везде увидите вот этих двух.
0: Ну, а в идеале приезжайте лично.
1: Да, и ты знаешь, я каждый год задумывался, но только в этом году ответил себе на вопрос. Скажи, пошумите те, кто приехал из других городов на живой завтрак. Скажите, пошумите те, кто вот именно эту ночь преодолевал длительный маршрут, чтобы добраться и не спал вообще.
0: И такие вот. Вы бодрые.
1: Да, а знаешь, почему бодрые и веселые? Ты попробуй 12 часов в автобусе посидеть, ты будешь рада постоять 3 часа, не можешь раскатать косточки.
0: Да, о да.
1: Ну что, если все готовы, кстати, все готовы? Тогда мы будем начинать и готовы представить первого артиста живого завтрака.

Доброе утро, Москва! Погнали попоем. Надеюсь, все проснулись. Let's go. Ага.

0: Мы все эти годы тщательно скрываем свой возраст, поэтому мы выросли на твоих песнях. Тим.
1: Мне самому 17 до сих пор, поэтому понимаю. Поэтому
0: делайте выводы сами. И ты знаешь, Тим, у тебя имя и фамилия как будто бы раскрывает тайны живого завтрака. Тима, белорусских артистов сегодня будет много. Будет и Лирик, и Айова. И классно, что ты сегодня с нами. Это наше первое знакомство. Скажи, пожалуйста, выступал ли ты когда-нибудь так рано? Но чтобы не после вечеринки, а с начала дня.
1: Согласен, я только сегодня об этом думал. Друзья, большое спасибо, что пришли так рано. Честно, это очень классное событие, и надеюсь, вы сегодня все так же кайфанете, как и я.
2: А во сколько ты проснулся?
1: Если честно, где-то в районе часа назад. Но я здесь недалеко жил, поэтому...
2: Подожди, получается, ты...
1: Помыться я успел, не бежать.
2: Ты еще не завтракал.
1: Ну, кофейку, как
2: мы сейчас тебя накормим, у нас есть тут и круассанчики, и бутербродики, и вообще все.
0: Тима.
1: Да?
0: Можно обнять?
2: Ну ладно, я тоже тогда хочу.
1: Ребят, ну вы тоже обращайтесь, я еще здесь побуду.
0: Кстати, у нас тут ступеньки есть, заходите. Попозже, попозже. Тима, спасибо большое, что сегодня с нами. С

0: бригадою продолжится совсем скоро.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.

0: смельчаки с выражением, как будто бы уже имеют большой опыт в этом деле, буду читать вот что прямо сейчас на Европе Плюс. Гороскоп. А, я не с той стороны начал. Погнали.
1: Овны, эта пятница точно поднимет ваше настроение на нужный уровень.
0: Браво!
2: Молодец.
3: Тельцы, подарки и сюрпризы сделают день незабываемым.
0: Отлично!
2: Тельцы, сегодня точно не стоит недооценивать свои таланты и способности.
0: Очень хорошо. Пожалуйста.
4: Раки, вам удастся разложить все по полочкам и объединить в общую систему.
0: Боже, как уютно это звучало. Да, это вы! Поздравляю, так.
4: Львы! Награда за работу будет справедливой, поэтому стоит потрудиться на совесть.
0: Спасибо, запомнили.
4: Девы, звезды дают добро на ваше ленивое настроение.
0: Прекрасно.
4: Весы, поводы для радости будут поджидать вас на каждом шагу.
0: Гениально.
5: Скорпионы, вашим успехам сегодня можно только позавидовать.
0: Ой, хорошо. Внимание.
6: Стрельцы, день принесет незапланированное романтическое свидание.
0: Прекрасно. Какие-то планы на вечер пятницы, окей.
2: А вы не стрелец?
7: Козероги, максимально не скрывайте свои положительные эмоции. Они такими и будут у вас.
0: Браво!
8: Водолеи, близкие неожиданно захотят вас чем-то порадовать.
0: Прекрасно, ну и...
5: Рыбы, чем сложнее будет задача, тем успешнее вы ее реализуете.
2: Ю-ху!
0: Браво! Браво!
2: Потрясающе! Подарки всем! Ребята, спасибо вам большое! Провожаем вас в зал!
0: Спасибо, ребята! Каждый раз, когда на живом завтраке читают гороскоп наши зрители, наши слушатели, я вспоминаю, как плохо это делаем мы с тобой, Вики. И как хорошо это делают. И как хорошо делают эти ребята на опыте. Итак.
2: А у нас на сцене уже появилась новая пятерка.
0: Да, на самом деле, для тех, кто слушает «Живой завтрак», но его не видят, тут очень много чего происходит, конечно, за кулисами. Даже не знаю, стоит вам говорить, что нужно специально смотреть, но...
2: Ну, смотрите на нашем сайте.
0: Если чувствуете непреодолимое желание подсмотреть, то обязательно заходите. У нас есть новых 5 героев.
2: Героинь.
0: И прямо сейчас на Европе Плюс.
9: Первая мысль. В бригаде «О».
0: Наша любимая, как правило, первая в утреннем шоу в эфире игра. И...
2: Но для живого завтрака мы решили ее немножечко изменить.
0: Расширенная версия первой мысли будет прямо сейчас. У нас 5 красоток. Как тебя зовут?
10: Натали.
0: Натали, ты откуда?
10: Смоленская москвичка или московская смоляночка?
0: Очень хорошо. Натали из Москвы и Смоленска сразу.
11: Марина. Санкт-Петербург.
0: Марина из
2: Питера.
0: Добро
2: пожаловать.
12: Лена.
2: Какой у вас классный состав?
11: Оксана, Ярославль.
2: Вау, а вы откуда?
13: Евгения, Ярославль.
2: Вау.
0: Только хотел сказать, они все из разных городов, два Ярославля.
2: Так, ну давай Натали сделаем капитаном. Ты не против? Мы тебя спрячем на видном месте.
0: А какие правила расширенной первой мысли? Правило следующее. Мы выбрали капитана. Капитану мы сейчас наденем наушники, ты ничего не будешь слышать вообще. У нас есть также незаконченные фразочки, мы будем озвучивать их по очереди. Каждая будет заканчивать первым, что приходит в голову. Логично, нелогично, это не важно. Потом снимем с Натали наушники. И то же самое сделаем с Натали. И если где-то Натали почувствует вот эту одну волну с коллегами по живому завтраку, то будет подарок. Каждое совпадение – один подарок, запомните.
2: Но один подарок на всю команду.
0: На всю команду. Да,
2: тяжело,
0: есть и плохие новости.
2: Тяжело, делиться немножечко.
0: Поэтому, Натали, пожалуйста, можно вас пригласить. Диджей Мок, позвольте.
2: Ну давай, я с тебя начну. Ты готова? Сейчас мы с Натали спрячем. Звуково. Наташ, слышишь что-нибудь?
0: Наташ, круассаны платные. Да? Да.
2: Хорошо, все работает, хорошо. Ну что ж, начнем?
0: Угу.
2: Первая фраза такая. Ни за какие деньги я не буду на сцене.
0: Что угодно.
11: Петь.
2: Точно?
0: Плохие новости. Это следующее задание. Ладно. Ребят, ну вы чего? Это же я, ваша...
12: Совесть.
2: Вау.
0: Хорошо. Так. Я даже представить не могу, как можно на живом завтраке...
11: Стоять на этой сцене.
0: Молодец. Еще раз повторяю. Я вас всех...
11: Люблю!
0: Молодец.
2: Ну давайте, мне кажется, здесь хором получится. Официально заявляю, мое любимое событие осени – это...
11: Живой завтрак!
2: С
0: Спасибо вам и вам отдельно, что думали. Итак, все записали, все запомнили.
2: Запомнили.
0: Внимание, возвращаем капитана. Натали, пожалуйста. Наташ, есть какое-то внутреннее наитие? После первой мысли будет гордость за команду или противоположное чувство?
4: Я считаю, что здесь какое-то чувство любви, такой доброты. Должно что-то хорошее случиться.
2: Хорошее, да. Конечно.
0: Помним. Каждое совпадение – один подарок, но подарок на всю команду.
2: Итак, первая фраза такая. Ни за какие деньги я не буду на сцене.
4: Просто так.
2: Ну, подожди, подумай еще.
4: Петь.
0: Вау!
2: Вау!
0: Вау! Да, чувствуется, куда катится наша колесница с ответами, да?
2: Да.
0: Ладно, хорошо. Ребят, ну вы чего? Это же я, ваша... Не, первая мысль, давай.
2: Ну давай первую мысль, давай.
0: Ну почему, это же я, ваша.
4: Они не могли так ответить.
0: Давай.
4: Ну, совесть.
0: Ты не слышала, правда? Да, совесть. Хорошо.
2: Я даже представить не могу, как можно на живом завтраке
4: не танцевать.
0: Ну стоять на месте, засчитываем?
2: Ну, засчитаем, хорошо.
0: Но пока что 3 совпадения, а значит, пока осталось всего 2 грустных человека без подарка, но мы продолжаем. Еще раз повторяю, я вас всех
2: люблю!
0: Да!
2: Но тут без вариантов.
0: Хорошо,
2: да?
0: И последнее, девчонки отвечали вместе.
2: Официально заявляю, мое любимое событие осени – это...
4: Живой завтрак с бригадой.
2: Как она хороша.
0: Неправильно. Девчонки сказали просто живой завтрак. Увы. Да нет. Слушайте, 5 из 5 получается?
2: 5 из 5.
0: Подарки всем. Подарки всем. Внимание.
2: А давай-ка заглянем, что девчонки помнят.

0: подарки. Мы всегда поем вживую, да?
1: Да.
0: Да, да. Спасибо, девчонки, спасибо. Проходите.
1: Браво.
0: Продолжайте наслаждаться живым завтраком. Аплодисменты. Ой.
1: Хорошо, да, вот начали?
0: Какие молодцы.
2: Сеанс одновременной игры с разоблачением. Несколько секунд назад в эфир Европы Плюс чудесным образом попали 5 слушателей вместо одного. Ведущие утреннего шоу с особым цинизмом, не стесняя зрителей, слушателей, видеокамер и прямой трансляции, сознательно нарушили правила и разыграли 5 комплектов призов вместо одного. Кем все эти люди приходятся Вэлу и Вике, еще только предстоит выяснить. Мы следим за развитием событий. Не переключайтесь.
0: Вот да. Что делает власть с людьми. Казалось бы, человек только объявил время на живом завтраке.
1: И все.
0: И все.
1: Да. А давай сфоткаемся.
0: Давай, не, подожди. Давай, организуем неловкую ситуацию. Докажем Паше, что мы правда вызывали родственников и всех вспомним по именам. Я начну. Капитан Натали.
1: Ай-яй-яй, я тебя запутал. Марина была. Mm-hmm. Оксана.
0: Да.
1: Евгения.
0: Ты просто перечисляешь случайные имена. Никто не запомнил. Евгения.
1: Нет,
0: и...
1: Все правильно говорю.
0: Тут специально...
1: Маша. Нет.
0: На сцене специально находятся вентиляторы.
1: Так, хватит вот этой неловкости. Не надо. Не надо меня смущать.
0: Да ладно, ладно.
1: Давай сделаем... Не надо. Не надо меня смущать.
0: Да ладно, ладно.
1: Давай сделаем... Ну, можем воспользоваться положением?

0: из Твери сколько ехать?
1: Полтора.
0: Вот. Если вдруг вы в Твери собрались на работу и чувствуете сегодня, ну, не лучший день для работы, приезжайте.
1: Успейте.
0: Успейте на финал. Круассанчики остались, кофе есть, все нормально? Кстати, а кто из вас на ПП, на правильном питании?
1: Даже сегодня?
0: Я вас поздравляю, вы все на правильном питании. Что может быть более правильным, чем круассанчик с кофе с утра?
1: А еще мне интересно, а кто тут есть любитель чая? Есть у нас? Есть.
0: Так, ну все, важный соцопрос провели. Живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-300М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
11: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: напишите к нам. Если вы слушаете, можете посмотреть, если не доезжаете, например.
1: Да-да-да, и потом сравните, что мы будем говорить через час-полтора. Если вы не услышите фразы «приходите, вход свободный», значит поздно. Значит, уже все занято, поэтому пока есть время, присоединяйтесь к нам. Ну а мы готовы представить следующего артиста «Живого завтрака».

0: Вики Ватарову.
1: На сербском его зовут звучнее.
0: Встречайте на сцене живого завтрака наш русский Звонкий!
2: Ребят, приветствую. Всем привет, друзья. Я смотрю, вы все уже заряжены так рано, да? Дайте шуму! Окей. Ну что, споем песню, наверняка вы знаете ее. Называется она «Голоса». Сейчас вместе попоем, еще раз бодримся.

0: давайте вместе припевы споем. Давайте, да? Я начинаю, все продолжаем. Окей. Итак.
1: Эй. Я верю в чудеса, слышу все.

0: Спасибо. Спеть со мной хочешь?
1: Сейчас, что ли?
0: Или вообще? О, стоп, стоп. Так, следующая песня называется «Лети». Это наш дуэт с певицей Асей.

0: Спасибо. Спасибо большое, Звонки. Спасибо, Андрей. Спасибо уже, что не первый раз соглашаешься на это мучение выступать так рано. Спасибо. Итак, дорогие друзья, родники, живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика!
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир. Каждый день в твоих руках».
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или «Окей» от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
16: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
19: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: так классно, приезжайте. Ну или смотрите трансляцию везде.
1: Для тех, кто трансляцию только что слушает, мы хотим объявить, что у нас появился помощник в бригаде У. Это робот Устин.
0: Он нам помогает выбирать участников.
1: Да. Очень красивый, между прочим, парень. И Устин помог нам выбрать трех прекрасных девчонок, которые сейчас будут сражаться за кое-что, за что-то приятное. С подарками точно все будут. И ввиду того, что робот есть на сцене, игра будет называться «Докажи, что ты не робот». Мы же все люди.
0: Да. Первое задание...
1: Наверное.
0: Люди-люди. Первое задание простое. Мы знаем, что роботы, они всегда нам говорят правду. Они не могут не врать, да?
1: Да.
0: Вот люди могут.
1: Они, знаешь как, робот может соврать, но будет думать, что это правда.
0: Да.
1: Но в целом, а человек может специально сказать неправду. Поэтому первый этап игры называется «Правильно-неправильно». Будут очень простые вопросы. Очень простые. Нужно отвечать исключительно неправильно.
0: Неправильно. Тогда балл засчитывается. Хорошо?
1: И... отвечать можно как можно быстрее, потому что каждый результат будем засекать на секундомер. Итак, Вер, возьми, пожалуйста, микрофон.
0: Венера, ты готова?
1: Ты готова? Итак, на старт. Внимание, марш. Каждый охотник желает знать, где сидит...
2: Петрушка!
1: Да, что находится у дирижера в руках, ты?
2: Волшебная палочка Гарри Поттера.
1: Что несла красная шапочка своей бабушке?
2: Тыкву!
1: Молодец, Дэвид Гетто самый известный в мире...
2: режиссер!
1: Наша родная планета называется...
2: Венера!
1: Браво! Браво!
0: 18 секунд 42 сотых.
1: 18.42, Венерочка.
0: Виктория.
1: Запомнили.
0: Виктория, ты готова?
3: Да-да-да.
0: Скажи, когда, Вэл?
1: На старт. Внимание! Вперед!
0: Обожаю фильм «Иван Васильевич меняет...»
3: коридор.
0: Как называется башня в Париже?
3: Пизанская.
0: Как называют девушку, которая танцует балет?
3: Клоун.
0: Без труда не вытащишь рыбку из...
3: чемодана.
0: Желаю вам ни пуха, ни...
3: картошки.
1: Молодец!
0: Что там?
1: Ни пуха, ни картошки. Да вы плаваете в русских традициях, как рыбка в чемодане. 17 секунд и 8 сотых. Итак, Лена.
0: Леночка.
1: Готова? На старт. Внимание. Марш. Продолжи ноты. До, ре, ми, фа.
4: Красный.
1: Всегда помни правила. Жиши пиши с буквой
4: «Фа».
1: Обожаю фильм «Пираты Карибского».
4: Фазана.
1: Эльбрус – это самое высокое в России.
4: Башня.
1: Чтобы машина затормозила, нужно нажать на педаль.
4: Вентилятор.
1: Стоп. Можно посмотреть? Сейчас все решится. Кстати, в следующий раунд проходит только две участницы. Я тебя... поздравляю, 17 секунд 38 сотых. Это второй результат. Венера, спасибо тебе
0: спасибо
1: большое.
0: Спасибо тебе огромное. У нас есть для тебя подарочек. Вот,
1: есть выбежи. Подарок.
0: Провожаем тебя в зал. Аплодисменты Венере. Девчоночки, проходите вперед.
1: Итак, следующий раунд. Вообще, продолжая тему роботов, нейросетей, AI-помощников. Ты их, по большому-то счету, что ни попроси, они отказывать-то не умеют. Они всегда должны выполнять, что ты их просишь, да? Как правильно варить щи? Вот, пожалуйста, три неправильных рецепта. Но человек старается.
0: Да.
1: Поэтому прямо сейчас продолжим доказывать, что вы не робот. И по очереди будете отвечать на один вопрос. Кто тормозит с ответом больше 3 секунд, тот выбывает. А вопрос следующий. Лен, начнем с тебя. И вот дальше будете передавать микрофон. Вопрос один, на один и тот же вопрос нужно отвечать.
4: Правильно.
1: Почему ты не здороваешься с начальником? Пожалуйста.
4: Не хочу.
1: Не хочу, хорошо, засчитано.
3: Он плохой.
1: Он плохой, окей.
4: Нужны деньги.
1: Нужны деньги? Почему ты не здороваешься с начальником? Нужны деньги, наоборот же вроде нужно. Ему нужны деньги, все, хорошо.
3: Он уехал.
1: Уехал.
4: Просит работать.
1: Просит, да.
0: Неприятно.
1: Так обидно.
3: Он женат.
1: Так со знанием дела.
0: Высокоморально.
1: Да. Дальше.
4: Хочет в отпуск.
1: Хочет в отпуск.
3: Он умер.
1: Продолжим.
0: Неудобненько.
4: Читает.
1: Читает. Он не берешь трубку от начальника, потому что он читает. Давай еще.
4: Ну, я читаю.
1: А ты
0: читаешь,
1: хорошо?
0: Хорошо.
3: Он спрятался от налоговой.
0: А ты не хочешь в этом участвовать, понимаем.
1: Сразу видно, человек, обожающий детективные сериалы, судя по вариантам ответа.
0: Или работающий в очень интересной организации.
1: Да, дальше.
4: У меня кот.
1: Кот. Ну, кот — это оправдание, да.
3: Он картон. картошку копает.
1: Картошку копает.
0: Так, ты знаешь, мне кажется, хорошо идем, нужен все-таки контрольный вопрос. Вот сейчас будет контрольный вопрос, его задаст наш робот.
1: Да.
0: Вот кто на него первый ответит, тот, получается, выигрывает.
1: А, поэтому, дорогой наш робо-друг, хотелось бы... Да-да-да, привет, привет, дружочек, железный пирожочек. От тебя услышать твой вопрос. Кто первый правильно ответит, тот и побеждает. Внимание!
5: Привет всем гостям живого завтрака с бригадой У. Вопрос от меня. Назовите мое имя.
2: Урсун.
4: Робот. Устин.
1: Лен.
0: Устин.
1: Лена!
0: Лена!
1: Поздравляем. Вик, ну для начала подарок тебе. Ты большая умница. Спасибо за компанию на этой
0: сцене. Аплодисменты Виктории.
1: Вика, Вика, Вика.
0: Леночка.
1: Лен, тут такое дело. Ну, у нас же получилась инновационная игра. Поэтому мы решили, что победитель именно в этой игре, докажи, что ты не робот. И сначала посвящались такие, может да, может да.
0: Ну
1: может,
0: да, да, да, да, что-то да, такое инновационное
1: да,
0: хотелось,
1: да, да. И решили подарить тебе iPhone 18 Pro.

0: Мне нравится, что у Лены в кармане свой телефон, и она не боится прыгать, потому что будет новенький.
1: Лен, быстро, пару слов.
0: Ты счастлива?
1: Спасибо, Лена!
0: Леночка!
1: Обладательница 18-го iPhone Pro! Лен, проходи за кулисы, там расскажут, ну, телефон-то новый, как с ним обращаться в целом. Ну, а живой завтрак с бригадой У продолжится совсем скоро.
2: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: девочка, которая поучаствовала не только в нашей свеке в жизни, а в жизни Европы Плюс. Потому что, вот вы слышали музыку, которая играла только что, под которой выступали танцоры? Классная, да?
1: Красивая.
0: Такая стильная, да? Вся про Европу Плюс. И мы в какой-то момент задались вопросом, а вот как звучит Европа Плюс? Мы в целом-то знаем, мы знаем, мы любим это. А вот как она выглядит, если представить какую-то вселенную Европа Плюс. Мы подумали.
1: И реализовали эту идею.
0: И потом еще на съемках познакомились с Зюки, и теперь мы семья. Поэтому... Хочешь ты этого или нет?
1: Поэтому мы предлагаем вам тоже посмотреть, ну а те, кто нас слушает, вы фантазируйте, представляйте.
0: Внимание на экран.

0: Вот так вот. Вот так вот, ребята. И хочется сказать, что это была абсолютно эксклюзивная премьера. Вот буквально 15 минут назад скинули итоговое видео, и мы показали его вам. И совсем скоро...
1: На всех экранах?
0: На всех экранах страны будет крутиться наша вселенная Европа+. Как дела?
1: Как настроение?
0: Понимаю. Вы готовы. Вы готовы, и мы готовы. Мы готовы представить следующего артиста «Живого завтрака».
1: Сначала он пел в твоей комнате.
0: Потом он оказался в твоем городе.
1: Теперь его знает вся страна.

Доброе утро, Москва! Ну что, станцуем под самое утреннее шаде в мире. Я думаю, такого еще не было. Все вместе! Просыпаемся потихоньку, да?

Ну, отлично, отлично. Было неплохо. Я думаю, можно еще одну композицию исполнить. Но не Шаде, только не обижайтесь, ладно? Давай.

0: это очень похвально. Спасибо большое, Москва, спасибо большое, Европа Плюс, за то, что пригласили. Всем хорошего дня, до новых встреч, друзья. Всем пока.
1: Bye, India!
2: Bye, India! Вить, ну наконец-то мы познакомились. Привет.
1: Привет.
2: Меня Вэл зовут.
0: Доброе утро.
1: Я Вика. Очень приятно.
0: Вить, приятно.
1: Не уходи, нам вот нужна твоя помощь.
2: Ты знаешь, во-первых, хочется отметить, что у нас очень географический состав артистов. Смотри, сначала Тима белорусских. Бай Индия. Мы собираем страны просто здесь, находясь здесь.
0: Да, неплохо. Спасибо. Так совпало.
2: Вить, и мы хотим сейчас попросить тебя оказать нам небольшую услугу. Выбрать любого человека, который находится рядом со сценой. Выбрать любого.
0: Это
1: да? Да, такая ответственность, да. Кто участвует в нашем розыгрыше?
2: Ты оплачиваешь ему отель в Москве и все.
0: Да, вот так.
1: На три ночи.
0: Ну, мне кажется, даже если я просто вот так сделаю, непонятно будет, кого выбирать.
2: А пойдем, вот идем в сторону твоего выбора.
0: Давайте.
2: Как будто
0: здесь более самые активные у нас слушатели. Давайте вы.
2: Опа, есть.
1: Хорошо.
2: Вить, еще раз спасибо тебе большое. Спасибо что
1: огромное.
2: С нами. Bye, India!
0: А не за что. Спасибо большое, Москва.
2: Спасибо.
1: Так, давай я тоже кого-нибудь выберу.
2: Давай я кого-нибудь выберу. Вот сразу. Да, пойдем.
1: Так, а давайте я выберу прекрасную девушку с нашей картины. Подкупли это возможно.
2: Мне очень нравится, что сначала ребята, да, хотят выйти на сцену, но в некоторых моментах они потом жалеют, что вышли.
1: Такое бывает. Пропустите, пожалуйста, девушку с картины.
2: Пока что мы не можем озвучить правила, потому что, возможно, человек, который еще не поднялся на сцену, откажется от этого решения и захочет пойти обратно. Ты выбрала девушку с картиной?
1: Ну, конечно.
2: Прекрасно. Не только с картиной. Не с того начал. Девушку с ребенком и с картиной.
1: С группой поддержки.
2: Итак, как вас зовут?
3: Елена.
4: Евгения.
1: А вас, девчонки, как зовут?
4: Мария.
5: Диана.
1: А ты обратил внимание, что это? А? Это конструктор?
2: Это из конструктора. Вау.
1: Можно забрать? Спасибо большое. Спасибо огромное.
2: Ты, правда, можно забрать?
1: Да.
2: А из чего ты будешь делать новые картины? Я думал, ты просто... Ну, ладно, хорошо. Итак, девчонки. Вы находитесь на историческом этапе «Живого завтрака» в 26-м году, потому что каждый «Живой завтрак» мы представляем суперпремьеру. То, чего еще не видел эфир «Европа Плюс». И здесь всегда случается отправная точка. У нас сегодня выйдут, а вы в них, наверное, уйдете, наши новые подарки, которые совсем скоро будем разыгрывать в эфире. И
1: ничего похожего у нас еще не было.
2: Да, ни по специфике, ни по названию подарка, потому что они... Сейчас, вы поймете, почему я готовлюсь.
1: Давай.
2: Называются... О! Шлепки!
1: Вот такие вот красивенькие, а?
2: Вики, давай теперь ты, ну, чтобы как бы ответственность разделить. Как называется?
1: Шлепки.
2: Молодцы. Итак, сейчас будем бороться, собственно, за эти эксклюзивные подарки. Вообще, вот можно посмотреть на них, да? Ассоциации приятные. Что-то полезное, что-то со спортом или что-то...
1: С отдыхом.
2: Поэтому правила такие. Начнем с тебя. Прямо сейчас...
1: Мы вам даем какую-то ситуацию, в которой эти шлепки будут использоваться.
2: Да, скорее всего, они наскрепили какую-то мелодию. Ваша задача разгадать, какой трек спрятан там.
1: Вы помогаете, потому что задание сложное.
2: Представь, отдых, да? Тоже как бы такая, вау, ничего себе, я в отдыхе, сама. Никто тебе не мешает. Поплавала и идешь на массаж. На массаж.
1: Вау, прямо на пляже.
2: И вот там, на массаже, ты слышишь... Вот этот трек, пожалуйста.

0: Пожалуйста.
1: Есть мысли?
0: А помнишь, какая ты веселая выходила на сцену?
1: А у вас
0: мне
1: есть
0: точно
1: мысли?
0: Понравится.
1: Есть мысли? Крикните, помогите.
0: Что? Что? Что-то... Что?
2: Бритни Спирс!
0: Бритни Спирс!
1: Да! Хорошо. Есть. Следующая ситуация. Мы сходили на массаж и вернулись на пляж. И на пляже красивый спасатель, красивый, конечно же. А в свисток что-то свистит. А мы прислушаемся, что? Мужчина во мне. Вот, слушаем.
0: А мужчина продолжает насвистывать.
1: Слушаем.
0: А кто поет?
2: Гага.
0: Гага. Леди Гага, да!
1: Ю-ху!
0: Девчоночки, получается, ваши коллеги за вас отдохнули, а вам попадается спорт.
1: Мария и Диана.
0: Диан, представим, ну вы тоже уже отдохнули, хочется как-то, конечно, перед возвращением домой прийти в хорошую форму, вы отправляетесь в спортзал, только не там, где вот пару тренажеров и панорамное окно, а вот спортзал, где вот баскетбол играют, да, там мини-футбол играют, вот с таким покрытием интересным. И вот там вы заходите, и слышите, все спортсмены играют вот в этих шлепках, и наскрипывают какой-то трек. Что за трек? Давайте послушаем.

0: Есть варианты?
1: У кого нет вариантов?
2: Ни у кого нет вариантов, да? Правда? Что вы сказали? Риана? Мы не знаем, правильно это или нет, но готовы вы довериться, что это Риана? Да? Доверяем?
0: В принятии, да.
2: Давайте проверим правильный ответ. Да!
0: Спасибо вам!
2: Слушайте, но...
0: Девчоночки, ну, тут мы обещали нет. подарки.
2: Тут нет проигравших, исключительно победительницы на сцене. Пожалуйста, а покажи, что там.
0: Вау! Ой, какие! Аплодисменты нашим девочкам!
2: Девчонки, вы легенды, потому что вы первые на этих ножках окажутся наши, уже ставшие легендарными у шлепки. Спасибо, девчонки, проходите. Спасибо, девчонки.
0: Спасибо большое.
3: У шлепки. Именно этим скандальным словом ведущие радиостанции номер один в России назвали свой новый эксклюзивный подарок. Справедливости ради стоит отметить, что Вэл и Вики пытались сделать паузу после первой буквы названия, но это их, конечно же, не оправдывает. Общественники уже обратили пристальное внимание на эту возмутительную выходку и готовятся принять соответствующие меры. К счастью, купить новенькие стильные У шлепки не получится. Их можно получить только в эфире «Бригады У». Наша редакция уже пытается раздобыть экземпляр, ну, для подачи официальной жалобы.
2: Очень приятно было в финале выпуска услышать от Паши Беседина тоже название наших новых подарков, поэтому...
0: Да.
2: Если проблемы, то сразу всем!
0: Согласна! Совсем скоро эти наши прекрасные шлепки будут разыгрываться в эфире.
2: Ну и живой завтрак с «Бригадой» продолжится совсем скоро.
4: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Реклама. Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: читать послание звезд на весь сегодняшний день.
1: 12, даже 13 очаровательных людей.
0: Прямо сейчас на Европе Плюс. Гороскоп. Пожалуйста, блистайте.
2: Овны, эта пятница точно поднимет ваше настроение на нужный уровень.
0: Прекрасно.
3: Тельцы, подарки, сюрпризы сделают день незабываемым.
0: Супер.
2: Близнецы, сегодня точно не стоит недооценивать свои таланты и способности.
0: Гениально.
2: Раки, вам удастся разложить все по полочкам и объединить все в общую систему.
0: Очень системно, правильно.
2: Львы, награда за работу будет справедливой, поэтому стоит потрудиться на совесть.
0: Просто шик.
4: Девы, звезды дают добро на ваше ленивое настроение.
0: Прекрасно.
5: Весы, поводы для радости будут поджидать вас на каждом шагу.
0: Умница.
6: Скорпионы, нашим успехом сегодня можно только позавидовать.
0: Отлично.
7: Стрельцы, день принесет незапланированное романтическое свидание.
0: Хорошо.
4: Козероги, максимально не скрывайте свои эмоции, они будут только положительными.
0: Ай, молодец!
4: Водолеи, близкие неожиданно захотят вас чем-то порадовать.
0: Супер, и...
8: Рыбы, чем сложнее будет задача, тем успешнее вы ее реализуете.
0: Гениально!
1: Потрясающе!
0: Браво, браво, ребята! При этом для вас, знаете, и хорошие новости, и не очень. С одной стороны, вы прекрасно справились, это был великолепный гороскоп, но есть еще одна задачка, которую без вас мы не решим, поэтому попросим вас остаться здесь, потому что прямо сейчас на Европе Плюс.
9: Фактовый зал. Бригаде.
1: Браво, Вэл, браво, мэр. Вчера просто неприятная была ситуация в эфире. Ага. Меня сместили с должности. Поэтому, дорогие избиратели, родные мои, любимые, вы самые классные. Я очень хочу, чтобы...
0: Стоп. Куда? Что за эмоциональная коррупция началась?
1: Это не эмоциональная коррупция.
0: Футболки
1: я сама шила. Что?
0: Талантливая ты девчонка, говорю. Фактовый зал начнется, и будет он в версии живого завтрака, где голосовать будут те, кто только что читал гороскоп. Вас 12 человек, все зависит от вас. Сначала мы с Вики по традиции зачитаем свои факты на какую-то тему, а дальше вы своим чистым сердцем, да, красивым,
1: женской
0: кристальным...
1: Женской солидарностью.
0: Да-да, выберите нужного человека и сделайте его мэром.
1: Человечка.
0: Поэтому, ну, вас сомнений нет, потому что, ну, чего уж там, я вас всех люблю. Знаете, сначала моя семья, и вот, ну, это второе место, потом те, кто стоят на сцене, первое.
1: А вот. Я люблю вас больше.
0: Что ж, начнем. Вчера выбрали тему, ну, как выбрали, я выбрал мэр фактового зала, тема путешествия. Что ты нашла?
1: Я нашла такое... Ну вот, знаете, бывает такое, приходишь домой, ложишься в кровать, она такая холодная, так неприятно.
0: Да, да.
1: Поэтому в одном лондонском отеле есть услуга «Живая грелка для кровати». Можно на экран показать, как это выглядит? Суть проста. Специальный сотрудник в термокостюме, очень чистый сотрудник, на несколько минут ложится в вашу кровать. Примерно минут на 5-10. А цель услуги в том, чтобы человек согрел вам кровать, вы приходите в номер, а там уже... Хорошо.
0: Ну, Вика, классно, ну, же? Ну, что ты выдумываешь? Ну, какой? Ну, нет, тут, очевидно, просто пришел...
1: Ниндзя.
0: Человек пытается разбудить ниндзя в номере перед заданием.
1: Нет. Это специальный человек в термокостюме.
0: Интересно. Вопрос. Постараюсь задать его мягко, но может показаться токсично. Ты закончила?
1: Не совсем, знаешь ли, но ладно.
0: Я не договорила.
1: Не договорила, конечно.
0: Так, путешествие, которое у меня связано... Кто любит котов?
1: Это запрещенка.
0: Уже хорошо. В 2015 году, любимые мои люди, да, вот тоже вам рассказываю в том числе, впервые в истории состоялся круиз для любителей кошек. Единственное ограничение – кошек на борту быть не должно.
1: Ой, ну это плохо.
0: Да, ты уверена, что хотелось бы отправиться в путешествие, где много кошек?
1: Да.
0: Ладно. Четырехдневный круиз по Карибскому морю делает единственную остановку в городе Косумель в Мексике. В программе посещение приютов для кошек, возможность привезти домой футболку с символикой кошачьего круиза и отправить домой фотографии, видимо, чтобы порадовать кошку или кота в ожидании хозяина. Кто факт написал? Ладно. По словам организаторов, главная фишка этого рейса – объединить на борту любителей кошек, которые без труда найдут родственную душу. Но и чтобы кошки не мешали, можно обсудить вот эту вот кошачью жизнь. Да.
1: Мур-мур-мур, мур-мур-мур.
0: И все такое.
1: Мяу-мяу-мяу.
0: Ну, а теперь, любимочки мои, хорошие родненькие, прямо сейчас…
1: Необходимо своим телом выбрать правильную сторону. Вот налево. Вот сюда.
0: Да, если, конечно, вы любите ходить налево, пожалуйста, к Вике. Кто за правое дело, да, как бы, ну, можно идти направо. У папы с дочкой один голос.
1: Один голос вам нужно решить.
0: Итак,
1: вместе.
0: Раз.
1: Я не буду смотреть.
0: Два. Три. Выбирайте сердцем. Выбирайте сердцем. Выбирайте. Выбирайте. Выбирайте. Выбирайте. Выбирайте. Выбирайте. Да что, выбирайте.
1: Там же

0: большое.
1: Спасибо, проходите в зал. Все, спасибо, спасибо, ребята.
0: А я видела, где-то здесь ребята были из Череповца. Ребят, вы где? А, вон, привет. Еще, мне кажется, кто-то был. Вон.
1: Череповец?
0: Привет, привет, Череповец, да.
1: Да, мы... нам посчастливилось
0: всех
1: столько раз быть в Череповце, реально. Мы каждого из вас узнали. Ну и вообще, ребят, каждый раз мы этому настолько сильно удивляемся, что вы мало того, что откладываете свои привычные дела, вы испытываете свой организм на прочность, с помощью того, чтобы добраться на живой завтрак и преодолеть невероятные расстояния. Кто-то едет 2 часа, 3, кто-то может ехать сутки.
0: И все равно вы улыбаетесь.
1: Да.
0: Добрый, веселый, самый-самый классный.
1: И есть у нас одна классная традиция говорить спасибо тем, кто приехал в Москву на живой завтрак с помощью довольно-таки неплохого, по нашему субъективному мнению, трека. Поэтому вы готовы? Поддержите? Начнем.

0: Вау, вау,
1: хорошо.
0: Ребята.
1: Ой, как классно.
0: Нужно выдохнуть, и живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
2: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом. Уже в дилерском центре Gillette Reginos. Твой идеальный внедорожник по невероятному цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Prestige при покупке по программе Trade-in. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Reginos Магнитогорск.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать?
6: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Живой завтрак с бригадой продолжается! В Москве 8:43.
1: Наш прекрасный робот Устин помог нам потанцевать.
0: Спасибо, Устин. Вы не представляете, как сейчас смотрят все те, кто находится за кулисами. Никто не понимает, попадет ли Устин в дверь или в человека.
1: Попадет.
0: Ну а тем временем мы готовы представить следующего артиста живого завтрака.
1: Им гордится учитель по сольфеджио.
0: Да что ж там, им гордится учитель по английскому.

Доброе утро, Москва! Ну что, немного любви. Всем хорошего дня, друзья!

Но я вижу, настроение у вас топовое. Еще раз доброе утро, Москва! Ну что, а мы двигаемся дальше. Есть недавняя новиночка у нас под названием «Аутентичная». Сейчас я ее исполню для вас.

0: без тебя.
1: Да, друзья, сегодня премьера песни состоялась уже на всех площадках, и уже скоро можно будет услышать на Европе Плюс под названием «Без тебя». Поэтому сегодня праздник у меня.
2: Браво, браво, аплодисменты.
0: Спасибо, Лирия.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: Наш твой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
3: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. .банк.
7: АУ. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.

0: bank.vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Ешь, плыви, смотри. В бригаде У. Спонсор программы ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Бронируйте на astoriagrande.com.
1: Итак,
2: хорошая,
1: ребята,
2: музычка мне нравится.
1: А сейчас на сцене четверо участников. И так уж вышло, посмотрите, на экране четыре дверки сейчас появятся.
2: Где они? Двери. Двери наши.
1: Сейчас, сейчас. Сейчас их... вот. Вот.
2: Первое задание — выбрать себе двери, встать.
1: Напротив дверки.
2: Выбирайте.
1: А вот выбирайте. Так. А, в одну каюту нельзя.
2: Даже не будете меняться? Ну,
1: так,
2: хорошо.
1: Раз, два, три, четыре. Первый этап зависит исключительно от интуиции.
2: От удачи.
1: А, поэтому некоторые двери откроются, и там будет свободная каюта. У кого окажется свободная каюта, тот проходит в игре дальше. У кого двери не откроются...
2: Увы и ах.
1: Ну и ах, и увы. Ну ничего, готовы? А, откройте, пожалуйста, двери, те двери, которые открываются.
2: Так, получается, поздравляем Валю и Дениса.
1: Валя и Денис,
2: Катюша,
1: оставитесь на
2: сцене. Женя. Я, кстати, знаю, кто там. Знаешь, кто?
1: Кто?
2: Вчерашний наш победитель Георгий и его плюс один.
1: Мы же вчера разыграли поездочку на круиз мечты. А, спасибо, девчонки. Проходите. Я смотрю, тут прям в данный момент налаживаются мосты, чтобы...
2: С победителем
1: потенциальным. Чтобы быть плюс один. Итак, ребята... Ну что ж, я думаю, вы уже примерно понимаете, что будет происходить здесь. Подходите поближе. Выясним, кому достанется круиз мечты. Из Анталии, по Красному морю, Шарм-эль-Шейх, Эль-Гуна, она же египетская Венеция, Петра и Луксор.
2: Вот, кстати, про Луксор мы как раз и поговорим. Сегодня у нас будет для каждого из вас два вопроса. Варианты ответов будут тоже. Mm-hmm. Нужно отвечать правильно, просто.
1: Да? Кто... больше даст правильных ответов, тот и сразу отправится в круиз. Так, загранпаспорт же есть у всех? Молодцы. А то обидно будет, да?
2: Ну давай я начну.
1: Давай.
2: Денис, ты готов? Итак, в Луксоре жителям и туристам запрещено делать кое-что без присутствия специалистов. Вот что именно? Проводить фото и видеосъемку или копать землю?
3: Наверное, копать землю.
1: Копать землю?
2: Да, нельзя копать землю, все правильно.
1: Хорошо.
2: Потому что везде древности и ценности.
1: Валечка, продолжим с тобой. А, знаешь, здесь такая река Нил, да? Нил, река Нил. Скажи, пожалуйста, вот река Нил делит Луксор на какие две части? На город живых и город мертвых или город кошек и город собак?
4: Первый вариант.
1: Живых и мертвых? Да, да.
2: Правильно, верно. Правильно.
1: Один-один.
2: Хорошо.
1: Один-один.
2: Денис, вопрос тебе. В древности Луксор был столицей Египта и носил название Сиракузы или Фивы.
1: Не подсказывай. Итак, 3, 2, 1.
3: Первый ответ. Вариант.
2: Первый вариант — Сиракузы. Фивы. Правильный ответ — Фивы. Да. Но ты, это знаешь, пока не расстраивайся, один балл у тебя есть.
1: Я бы пару тысяч лет назад тоже бы назвал Сиракузы. Тут с тобой мы в одной команде. Финальный вопрос, все зависит от тебя, Валь. Изначально перед входом в Луксорский храм стояли два огромных гранитных обелиска Рамсеса II. Сегодня остался только один. Второй в 19 веке. Вот что сделали? Подарили Франции, и теперь он украшает площадь Согласия в Париже. Или был украден англичанами, и теперь он украшает Британский музей.
4: Британский музей.
1: Ну, конечно, нет.
2: Нет. Париж. Итак, ребята, сейчас Париж. У нас получается 1-1, и сейчас будет контрольный вопрос, кто на него ответит правильно, и, естественно, первым. Кто-то побеждает. Вы готовы?
1: Итак, назовите быстрее соперника. Как называется столица Египта?
4: Каир.
1: Валя! Валя!

0: как а ты понимаешь, что на двоих поездка?
1: Как бы, так сказать, поскромнее, дорогая Валентина, тебе достается премьерный круиз на лайнере «Астория Гранде» по Красному морю. Суэцкий канал, пирамиды, Петра, Шарм-эль-Шейх, Луксор. 2 недели лета уже в ноябре. Кроме красоты мест и пляжей, на борту «Астория Гранде» тебя ждут 4-разовое питание, шведский стол, естественно, насыщенная программа, мастер-классы, спортивные активности, крутые вечеринки. В общем, развлечения нон-стоп на фоне волн Красного моря.
0: Маришка, ты счастлива?
2: Вообще, я очень счастлива, я поверить не могу.
1: А, скажи,
0: кого возьмешь?
1: Есть уже человек плюс один?
2: Да, мы как раз планировали поездку.
0: А мы, это кто?
2: Мой муж.
0: Мужу повезло. Муж, какая Валечка у тебя?
1: Поздравляем, Валя!
3: Морские круизы на лайнере «Астория Гранде». Отправляемся из Турции в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: А что вы думали, а?
0: Это обрати внимание, Миша так долго выбирал, да, участницу, а Валентина берет мужа.
1: Да.
4: Ага.
1: Да.
4: Ага.
1: И это не Миша. Ну что ж, живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
3: Европа плюс рок. Хиты с характером.

Сейф, новый техсбор на смартфоны обзавелся конкретными цифрами, и кот Василий осуществил дерзкий побег из самолета. Далее подробности. Главное событие этой осени в разгаре. Живой завтрак с бригадой У продолжается, и в эти минуты в российской столице прямо сейчас передо мной несколько тысяч слушателей бригады У, которые сегодня стали зрителями и участниками уникального утреннего шоу. За первые два часа в ЭКО-стадиуме было выпито больше 1000 литров кофе и чая. Съедено больше 15 тысяч круассанов. Несколько минут назад свои хиты исполнили Баиндия Лирик. В новом часе к нам присоединится Айова и Богдан Медведи, который, кстати, впервые приехал в Россию. Также нас ждет эпичнейший взлом сейфа бригады У. Там сегодня 100 тысяч рублей. И это далеко не все, что Вэл и Вики запланировали на сегодня. Если вы рядом, приходите в ЭКО-стадиум, а если нет, присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении Radio Hub. А мы продолжаем. К другим событиям. Ставка технологического сбора на электронную технику обзавелась конкретными суммами. Минпромторг опубликовал проект приказа. Он устанавливает базовые ставки для разных видов гаджетов. Если брать смартфоны, то это 373 рубля. Для ноутбуков и планшетов сумма больше – 746 рублей. При этом для целого ряда телефонных аппаратов ставка составит всего 37 рублей. Размер сбора будет зависеть от того, содержится или нет сведения о товарном знаке и модели в государственной системе мониторинга за оборотом товаров. Новый сбор в пилотном режиме ведут с 1 декабря и будут применять минимальные размеры ставок. Домашний кот Вася поставил на уши целый аэропорт. РИА Новости сообщает о том, что хвостатый пассажир сбежал из переноски во время загрузки рейса Краснодар-Батуми. По словам очевидцев, шерстяной нарушитель сразу же побежал в сторону взлетно-посадочной полосы. Сотрудники воздушной гавани пытались искать пассажира с лапками, но безуспешно. В итоге ориентировка на усатого нарушителя была разослана во все ближайшие населенные пункты, а также опубликована в соцсетях аэропорта. Местных жителей просят вернуть котика, если они его найдут. Хозяева признались, что это должен был быть первый полет Василия на самолете. До этого он перемещался исключительно автотранспортом. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 98 копеек. С новостями пока все, а живой завтрак с бригадой У продолжается! Европа плюс.

0: живой завтрак! Привет, стадиум! Привет, Москва! Привет, Россия! Привет, мир!
1: Привет, наши самые-самые любимые! Спасибо, что вы с нами здесь. Но если вы слушаете, то заходите в трансляцию на нашем сайте europaplus.ru, в нашем приложении Radio Hub и ВК-видео.
0: Да, все так, знаешь, так все стремительно меняется, обновляется на сцене живого завтрака, что мне кажется, в какой-то момент ребята скажут: а, опять эти, только эти двое не меняются, выходят постоянно на сцену. Но еще час мы будем вместе. За этот час много всего произойдет. Возможно, чья-то жизнь поделится на до и после. Например, в этом часе у нас будет сейф, в котором сегодня праздничные 100 тысяч рублей.
1: 100 тысяч?
0: Да. Но это же не все. Можно будет выиграть дополнительно 10 тысяч рублей от Озонбанка в качестве бонуса. И это все будет чуточку попозже. Да, да, я понимаю. Кому нужны деньги? Да, понимаю. Я это имел в виду.
1: А кому нужна музыка?
0: Вот ее-то мы сейчас и дадим. Ну как мы? Мы просто приобщаемся к чему-то очень музыкальному и великому. Мы готовы представить следующего артиста живого завтрака.
1: Она думала, что живой завтрак будет вечером.
0: Мы думаем, что сейчас уже поздно проверять, приехала ли она вообще.
1: Сегодня должен состояться ее утренний дебют.
0: Встречайте, на сцене живого завтрака, будем надеяться,
1: Айяна!

На доброе утро! Как тяжело просыпаться, но с вами это возможно. Слушайте, давайте споем.

Сегодня с нами Леони нет, но он мне специально записал гитару, чтобы мы сегодня поорали вместе с вами. О, классно. Слушайте, круто просыпаться с бригадой У, Европа Плюс. Мне кажется, для многих это традиция. Кто приехал уже второй раз? Кто третий раз? Кто четвертый раз? Кто пятый раз? Серьезно? Тогда это не шутки! Что мы встретились с вами? Ну тогда передаем за проезд, да? Я не знаю, как вы добирались, но... Ну, своим ходом, да.

0: несколько мгновений.
1: Ты нам очень нужна.
0: Катя, во-первых, как же хорошо, что мы встретились на прошлой неделе и расставили все точки над «и», поняв, что мероприятие будет утреннее. Спасибо, что приехала.
2: Я спросила искренне, а утро, оно будет утром? А мы прям приедут люди? Они прям сумасшедшие у вас? В смысле, в ночных поездах поедут?
0: Они такие.
2: Я не понимаю, как это работает.
0: Да.
2: Я никогда не была на утренниках. Я всегда шутила, я никогда не буду петь на утренниках, потому что голос еще не проснулся. Но ради вас я сегодня пушила себя мощно. Я себя распевала так,
0: кстати,
2: если бы ты слышал.
0: А ты распевалась уже здесь, в стадиуме, или дома, когда проснулась? И спала ли ты вообще сегодня?
2: Я обожаю, знаешь, когда спишь в этом самом такси, вот так спишь, потом я
0: Хорошо. Для этого нужно всегда держать окошки открытыми, чтобы было прохладно.
1: Катюш, у нас для тебя есть маленькая просьба.
0: Да, дело в том, что много зрителей «Живого завтрака» приехали из других городов. Кто-то добирался всю ночь, кто-то добирался еще больше. И поездки на «Живой завтрак» некоторые ребята выигрывали в эфире «Европы плюс» в разных городах. И мы знаем, что есть один победитель из Санкт-Петербурга.
1: Его зовут Денис.
0: Который...
2: Когда... Он здесь или проспал?
0: Да, он выиграл и сказал: ребят, я вас умоляю, вы можете исполнить мои две мечты? Одну вы уже исполнили, я выиграл поездку на «Живой завтрак», а вторую я мечтаю сфотографироваться с Катей.
1: Можно, Денис, с тобой сфотографироваться?
2: Я трофей!
1: Денис, брось! Ой, Денис, не отмен.
2: Вот зачем меня оставили.
1: Привет, Денис.
3: Привет.
1: А вас как зовут?
3: Виктория.
1: Хорошо,
0: Майя. Денис, идите сюда.
2: Денис настоящий джентльмен. Он дарит впечатление своей самой близкой, своей половинки, понимаешь? Он не для себя даже попросил.
0: Так.
2: Понимаете?
0: Давайте пошумим. Это будет, знаете что? Это будет видео. Живой завтрак! Ой, хорошо.
2: Мы спели сейчас вместе. Сейчас мы шоу делали.
0: Вау!
1: Ой, как они хороши!
0: Поздравляю!
1: Спасибо, Катюш!
0: Денис, теперь, когда две мечты исполнилось, какие ощущения? Все!
4: Это невероятно, ребята! Я хочу сказать, что вы крутые! Вы так рано все проснулись, а мы всю ночь ехали! Ой, у меня сердце бьется!
1: Ты счастлив?
4: Очень! Тем более, Катя из города Санкт-Петербурга тоже с нами!
2: Именно из этих моментов состоит жизнь, понимаете? А похлопаем!
4: Ребята, как спела моя новая знакомая Екатерина.
2: Моя подруга лучше.
4: Любовь — это как маршрутка. Она иногда приходит, но иногда не твоя. И я наконец-то дождался свою любовь, Викторию.
2: Серьезно?
4: Вика, я тебя очень сильно люблю. Ты потрясающая. Ты меня не перестаешь удивлять. Постоянно.
2: Чем тут запахло?
1: Катюш, иди сюда.
4: Вика постоянно новая, классная. У тебя столько энергии. Я тебя очень люблю. И, Виктория Давыдова, я, Денис Атлас, хочу, чтобы ты стала моей женой.
2: Помогите. Что она сказала?

0: кольца.
1: 585 золотой. Украшение на самые важные случаи и на каждый день. Ура!
2: Мы поздравляем вас! Спасибо за этот праздник, который вы только что подарили для нас. Вы крутые, спасибо!
0: Спасибо!
1: Спасибо вам!
0: Спасибо, Катя Айова! Спасибо! Спасибо, молодожены!
3: Последнее слово. Я очень желаю, Вика, роди мне двойню. Это моя мечта.
0: Ну, с этим, я думаю, уже там
1: поговорите.
0: Как-нибудь. Браво! Браво!
1: Ох. Хорошо так.
0: Ну что, живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
4: Реклама. Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Мы за покупками поедем в «Милый дом». Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. «Милый дом». Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Мы опять взяли и вызвали на сцену 12 счастливчиков.
1: Которые... Это было сложно, с математикой у нас так себе.
0: Да, да, да. Да.
1: Но мы пытались.
0: С раздачей гороскопа тоже, видимо, так себе, поэтому если вдруг поймете, что гороскоп идет не по порядку, так задумано, это режиссерская версия.
1: Да, внимательно будем слушать, ладно?
0: Поэтому прямо сейчас на Европе Плюс. Гороскоп. Такое, знаете, настроение начать с конца, пожалуйста.
2: Сложнее будет задача, тем успешнее вы ее реализуете.
1: Хорошо.
0: Это были рыбы.
1: Ага. Теперь овны.
2: Овны, эта пятница точно поднимет ваше настроение на нужный уровень.
0: Прекрасно.
2: Тельцы, подарки и сюрпризы сделают день незабываемым.
0: Гениально.
2: Близнецы, сегодня точно не стоит недооценивать свои таланты и способности.
0: В точку.
1: Угу.
3: Раки, вам удастся разложить все по полочкам, объединить в общую систему.
0: Прекрасно.
4: Львы, награда за работу будет справедливой, поэтому стоит потрудиться на совесть.
0: Идеально, продолжаем.
5: Козероги, максимально не скрывайте свои эмоции, они будут только положительными.
0: Звучит как песня. Еще?
4: Водолеи, близкие неожиданно захотят вас чем-то порадовать. Интересно, девушка, которая сделала предложение, не водолей?
0: Кстати, мы все выясним.
1: Мы узнаем.
0: Мы все выясним. Дальше.
6: Стрельцы! День принесет незапланированное романтическое свидание.
1: Wow.
0: Очень хорошо. Я озвучил и показал эти слова, так?
7: Скорпионы, вашим успехом сегодня можно только позавидовать.
0: Прекрасно.
8: Весы, поводы для радости будут поджидать вас на каждом шагу.
0: Ну и, как и положено, девы в конце.
9: Девы, звезды дают добро на ваше ленивое настроение.
0: Браво!
1: Браво!
0: Браво, ребята, с гороскопом разобрались.
1: Подарки, кстати, все получили.
0: Подарки все получили. Спасибо всем тем, кто получил подарки.
1: Подожди, а вот близнецы, кто близнецы был?
0: А, близнецы, подожди.
1: Вот я тебя оставлю на сцене, ладно?
0: Девы, девы. А, девы, это ты. Близнецы и девы, поздравляю, вы подарков не получаете, остальные подарки получили. Проходите, пожалуйста, в зал. Ну, вот такое вот счастье быть одного гороскопа со мной и с Вики.
1: Так, ну давай знакомиться.
10: Меня зовут Лиля.
1: Лилечка.
0: Лиля. А тебя как зовут?
11: Сергей.
0: Сереж, из какого города ты?
11: Георгиевск, Ставропольский край.
1: Вау, а есть кто-нибудь оттуда? Есть! Георгиевск.
0: Молодец.
1: Лиля, ты откуда?
10: Москва.
1: Есть кто из Москвы?
0: Давай, есть! Как звучит Москва? Москва!
1: Москва, Москва!
0: Вот, так звучит. Типичная москвичка,
1: да,
0: получается.
1: Да, мы люди скромные.
0: Итак, ребята, Сереж, позвольте пригласить вот в ту часть сцены. Я объясню, почему. Девчонки, находитесь в этой части.
1: Сейчас будет очень волнительно.
0: Ну, сейчас будем объяснять, потому что прямо сейчас на Европе Плюс. Сереж, скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз играл в квиз, быть может, смотрел программу «Слабое звено» или через экран угадывал ответы «Кто хочет стать миллионером»?
9: Очень давно, но каждое утро по работе домой слушаю ваше радио, ваше шоу.
0: Это очень хороший ответ, который, скорее всего, не поможет нам в тимбилдинге, но мне приятно.
1: Да подожди, ты слушаешь или ты слушаешь и отгадываешь правильно?
9: Иногда слушаю, иногда отгадываю.
1: Это хорошо. Лиль, как у тебя дела обстоят с квизами, интеллектуальные игры, головоломки?
10: Люблю, но не всегда играю.
1: Люблю, но не играю, супер.
0: Итак, каковы правила? Ровно такие же, как и в эфире. Сначала наша команда, Сереж, поздравляю, ты мой капитан нашего маленького судна. Можно пока расслабиться. Команда мужчин будет задавать вопрос команде девчонок. Девчонки, у вас будет после вопроса 30 секунд, чтобы найти желательно правильный вариант ответа.
1: Да, но... Лиль, нам главное накидывать как можно больше вариантов.
0: Главное, чтобы ты, как капитан, озвучила правильный ответ. Если это скажет Вики, я скажу, что ответ был, но нет капитана. Готовы? Готовы?
1: Ну-ка, готовы. Лиля, ты готова?
0: Да, да.
1: Закатываем рукава.
0: Посмотрим.
1: Давай.
0: Внимание, вопрос команде девчонок. Это животное много веков использовалось в дипломатии как драгоценный подарок, символ мира, эмпатии и широты взглядов. При этом долгое время считалось, что оно не существует само по себе, а является гибридом быка и леопарда. Существует созвездие этого животного, его видно круглый год на севере России. Один из самых известных представителей этого вида в мультипликации страдает страдает ипохондрией. А самая шокирующая сцена в кинематографе произошла с ним в фильме «Мальчишник в Вегасе 3». Кто это?
1: Так, ну подожди, большое животное?
0: Ну да, да, да.
1: Опасное?
0: Опасное? Ты знаешь, любое большое животное опасное.
1: Кошачье?
0: О, нет.
1: Лиля?
10: Слон?
0: Слон?
1: Слон.
0: Похоже, но что-то большое нужно перечислять.
1: Носорог?
0: Если вы смотрели «Мальчишник в Вегасе 3», вы никогда не забудете эту сцену.
1: Я не помню.
10: Жираф?
0: Еще три попытки.
10: Жираф?
0: Жираф! Да! Да.
1: Молодцы, Лиля.
0: Да, Вики, это, конечно, удачно. Вперед. Надеюсь, наш союз будет продуктивный. Можно взять микрофончик, чтобы мы с Сережей...
1: были более продуктивными.
0: Да, да, да. Пожалуйста. Внимание, вопрос от команды девчонок к нам. Погнали.
1: Это может быть живым, но самое знаменитое – неживое. И живое, и неживое очень часто фотографируют. Первое – туристы, второе – хозяева. Неживое связано с легендами, загадками и мифами. Оно старше пирамид, а живое – горячее, гладкое и запрещенное к разведению, кстати, в некоторых холодных европейских странах.
0: Вода?
1: Пять попыточек у вас есть.
0: Вода?
1: Нет.
0: Нет?
1: Ну какая вода?
0: Это, ну, это что-то большое. В квартире это можно встретить?
1: А есть...
0: Большое? В квартире это можно встретить?
1: А есть, если в квартире, есть и не в квартире.

0: свитшот бригады У. Пожалуйста, вот он какой. А кто-то говорил, не верю, что они существуют. Вот, пожалуйста. Спасибо, ребята, спасибо, капитаны. Спасибо, капитаны. Ну что ж.
1: Сейчас будет очень волнительный момент.
0: Сейчас будет, пожалуй, один из самых волнительных моментов для нас. Потому что... Ну как, для нас, для 50% нашего коллектива, я всегда говорю, потому что, вы знаете, у Вики роскошный голос. Большое счастье работать с человеком, который умеет петь. Чего не скажешь о Вике. Она работает с человеком, который пытается петь.
1: Неправда, ты прекрасно поешь.
0: И каждый раз на живой завтрак мы взяли традицию попытаться исполнить что-нибудь классное, узнаваемое и... в какой-то собственной интерпретации даже немножечко.
1: Это всегда. Поэтому, если знаете слова, подпевайте. Помогайте.
0: Готовы?
1: Сказать.
0: Погнали.

0: всем рок.
1: Неожиданно.
0: Так, как себя чувствуешь? А? Как себя чувствуешь?
1: Хорошо.
0: Нормально? Как было? Нам просто не слышно было.
1: Нормально?
0: Ну, смотри, очевидно, зрителей не стало меньше, значит, все прошло хорошо.
1: Да.
0: Спасибо за поддержку, ребята.
1: Спасибо,
0: ну, а живой завтрак
1: классный.
0: С бригадой продолжится совсем скоро.
2: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ Трест М35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: Ну, я думаю, все уже говорит само за себя. Леша, скажи, пожалуйста, любишь ли ты деньги?
2: А кто их не любит?
3: Ну, кто-то есть, наверное.
1: Да-да-да, но на сцене таких точно нет. Леш, у нас сегодня праздничные 100 тысяч рублей в сейфе.
3: Но это еще не все.
1: Не все, можно выиграть дополнительно 10 тысяч от Озонбанка в качестве бонуса, если ответишь правильно на бонусный вопрос. Поэтому для начала давай выберем, какой вопрос будет бонусным. Первый, второй или третий?
2: Давайте второй.
3: Второй, хорошо, зафиксировали.
1: Алексей, удачи, начали!
4: Первая цифра.
3: Леш, я начну? Ну, наверняка ты знаешь, что обычно часовые пояса отличаются на целый час. Очень редко на полчаса. Но есть одна страна, которая хотела выделиться и не быть тенью своего большого соседа. Они сместили время на 15 минут вперед.
1: Интересно.
3: Да, и этот крошечный зазор в четверть часа для этой страны стал самым простым, эффективным способом показать миру, что у них свое солнце, свое небо. Ну, вообще у нас тут все хорошо. О какой стране...
1: Как будто бы отсчитываешь эту страну
3: речь,
1: сейчас.
3: Речь, да. Тайвань, Непал или Новая Зеландия?
2: Давайте Новую Зеландию возьмем.
1: Новую Зеландию возьмем?
3: Ты уверен?
1: Прям уверен.
3: Вот прям уверен.
1: Да, чувствуешь?
3: Вот смотри, Тайвань, Непал, Новая Зеландия.
2: Ну, давайте Непал.
3: Ну, давай Непал, ладно.
1: Непал, да?
3: Второй вариант, да, зафиксировали.
1: Да, зафиксировали.
3: Зафиксировали, все, больше не меняем.
1: Все, не меняем.
3: Угу.
1: Продолжаем.
4: Вторая цифра.
1: Алексей, как пожелаешь, мой повелитель. Второй вопрос с бонусом. Отвечай на него правильно, получишь дополнительно в качестве бонуса 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если все их не взломаешь. Сегодня отмечается праздник, посвященный одному симпатичному зверьку. Его отпечатки пальцев идентичны человеческим. Он привлекает самку храпом, а мозг у него практически абсолютно гладкий и лишенный извилин. Кого мы сегодня поздравляем? А он, видимо, даже этого никогда и не поймет. Панду, ехидну или коалу?
2: Коалу?
1: Коалу.
3: Ну, хорошо.
1: Ну, коалу то коалу, ладно, зафиксировали. Третий вариант.
4: Третья цифра.
3: Сегодня у нас живой завтрак и день рождения Уилла Смита. Поздравляем его. Долгое время в Голливуде у него было прозвище «Мистер Июль». Почему? Потому что у него день рождения в июле. Потому что фильмы с его участием чаще всего выходили в июле. Или потому что журнал «Максим» однажды поместил его на обложку июльского номера.
1: Леш, очевидно, ты глубоко копаешь в жизни Уилла Смита и точно знаешь ответ.
2: Давайте цифру 2 возьмем.
3: Цифра 2, потому что фильмы с его участием чаще всего выходили в июле. Принято.
1: Принято? Ну, принято так принято. Итак, Алексей из Нижнего Новгорода подобрал такой код от сейфа.
3: 2.
1: 3.
3: 2.
1: Внимание!

0: Опа, давай.
1: Один. Давай. Лёш, как обещали, 100 тысяч рублей твои. Сейчас, секундочку. Устин, Устин, не грусти, это, выше нос. Опа.
0: Оп.
1: Ну и, конечно, с бонусом справился, за что получаешь 10 тысяч рублей от Озонбанка. Поздравляем!
0: Поздравляем! Аплодисменты Алексею! Лёша, молодец! Нижний Новгород!
1: Лёш, как жену зовут?
2: Ольга.
1: Оля!
0: Поздравляем!
1: Оль, ну, ты понимаешь, да?
0: А какой?
1: Да? Уже придумала, на что потратить?
0: Конечно.
1: Хотя, чего я спрашиваю, конечно, придумала. Спасибо, Лёша! Возвращайся к любимой.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Вау, как приятно, когда кто-то зарабатывает 100 тысяч. И это не ты, да, Вики?
0: Даже больше получается.
1: Да.
0: Эх.
1: Ну что ж, мы продолжаем и готовы представить следующего артиста «Живого завтрака».
0: Он впервые выступает рано утром.
1: Он впервые выступает в России.
0: Он впервые выступает рано утром в России.
1: Встречайте, впервые на сцене «Живого завтрака» Богдан Медведев!
4: Good morning, Moscow! Woo!

0: Шоу
1: Богдан Медведев!
2: Вел и Вики!
1: Вау, мы продолжим, а живой завтрак продолжится совсем скоро.
3: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102 230 159 85 49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая — еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
14: Фантастика!
15: Бизнесу быть. «Точка.банк».
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
18: Европа+.ру.
19: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: сцене.
1: Да, нам нравится такая версия.
2: Да, Богдан очень талантливый исполнитель.
0: Спасибо.
2: И полиглот. Богдан, нам будет чертовски приятно, если ты продолжишь свое выступление на живом завтраке.
0: И мне будет чертовски приятно, если я это сделаю.
2: Встречаем!
0: Спасибо большое.
2: Встречаем!
0: Доброе утро! You can come.

0: Спасибо, Москва!
1: Богдан!
0: Доброе утро! Спасибо вам еще раз!
1: Спасибо, Богдан. Спасибо огромное!
0: Спасибо вам большое, спасибо!
2: Богдан Медведев! Ребят, что хотелось бы вам сказать? Хотелось бы сказать большое спасибо, потому что без вас праздник под названием «Живой завтрак» просто бы никогда не состоялся. Из года в год вы его делаете. Вы и огромная команда, о которой хотелось бы немножечко поговорить прямо сейчас, если вы не против.
1: Наши гениальные музыканты, барабаны, Вадим.
2: Бас-гитара, Ваня.
1: Гитара, Влад.
2: Клавиши, Алексей.

0: студии Европа Плюс сейчас находится.
1: Саш, спасибо. Наш дизайнер Ульяна.
0: Наша СММ Таня.
1: Рома Ермаков.
0: Наши любимые продюсеры Верочка, Сережка.
1: Наш звукореж Леха.
0: И вы, наши родники, наши слушатели.
1: Наши любимые.
0: Ну и прямо сейчас можно уверенно сказать, живой завтрак 2026
1: состоялся!
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Всем большой привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов. Марат, приветствуем.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Живой завтрак с бригадой У состоялся. Рейсов на средиземноморские курорты Египта станет больше и названы самые популярные имена в России в этом году. Об этом прямо сейчас. Итак, живой завтрак с бригадой У в клубе ВК «Стадиум» состоялся. Самое яркое событие сезона сегодня собрало в одном зале больше 6000 слушателей Европы+. Еще миллионы человек смотрели онлайн-трансляцию, не расставались со своими приемниками. Делать шоу вместе с бригадой У пришли Тима Белорусских, Звонки, Бай Индия, Лирик, Айова и Богдан Медведь. Выпито было больше 1200 литров кофе и чая, съедено около 8000 круассанов, сэндвичей и пирожков. Это были 3 часа самых невероятных сюрпризов, отличной музыки, танцев и, конечно, призов и подарков. И это было очень и очень круто. Спасибо всем. К другим новостям. Правительство одобрило проект федерального бюджета на 3 года. Законопроект касается 2027 и планового периода последующих 2 лет. Приоритетами остаются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение оборонной безопасности и достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы бюджета в следующем году превысят 43 триллиона рублей, а расходы запланированы на уровне 48 триллионов. Рейсы на средиземноморские курорты Египта готовы выполнять 3 российские авиакомпании. Они запросили допуски Росавиации к полетам. Red Wings намерен открыть маршрут в Борк-эль-Араб из Жуковского и Екатеринбурга с частотой до 7 раз в неделю, а Nordstar и Air Aero из Москвы в Эль-Аламейн до 2 раз в неделю. Ранее в сентябре рейсы в Эль-Аламейн по заказу туроператоров запустили 3 авиакомпании Египта. До этого перелеты выполнялись только в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Лионель Месси проведет свой прощальный матч за сборную Аргентины 6 октября. Это будет встреча с командой Бенина в Буэнос-Айресе. Месси дебютировал за основную сборную в 2005-м в возрасте 18 лет. Всего провел за национальную команду 207 матчей. В составе основной сборной нападающий выиграл Кубок Америки и Чемпионат мира 2022. Добавлю, что после ухода из национальной команды 8-кратный обладатель золотого мяча продолжит клубную карьеру в американском Интер-Майами. Соцфонд назвал самые популярные имена в России в текущем году. Как передает ТАСС, самым популярным мужским именем у новорожденных является Михаил. Чаще других родители также дают сыновьям имена Александр и Артем. Это 2-е и 3-е место по популярности. Замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Что касается женских имен, то самым популярным именем в этом году стала София. Далее идут Анна, Ева, Мария и Василиса. Конец выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 91 копейка. Евро также в плюсе. 96 рублей 89 копеек. Далее на Европе Плюс с вами будет Андрей Каясов. Всем чудесной пятницы.

0: Только возрос. Живой завтрак с бригадой состоялся. Это был восторг, это было вау, это было невероятно круто. Вэл и Вики, невероятные профи, а еще любимки. Да, для тебя выступали группа Айова, Богдан Медведи, Лирик Звонки, Тима Белорусских и Бай Инди. Смотри, как это было эксклюзивно на нашем сайте europaplus.ru и в ВК-видео. Я вот смотрел трансляцию, но сейчас еще раз с удовольствием пересмотрим. Да, у нас далее больше хитов и больше музыки. Another 54 Ultra Talk to You уже через мгновение. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Кустарники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gland J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gland Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Prestige при покупке по программе Trade-in. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера Gland Reginas Магнитогорск.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Впереди группа Cat Sai с темой Animal. На подходе Карлит и Софи Такер с вещицей Манхэттен. А еще не пропусти BTS с историей Swim. Эти и многие-многие другие хиты в ближайшие 30 минут на Европе Плюс в режиме нон-стоп. Полетели.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: должно событь. Точка банк.
1: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: ВТБ. О, 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Госэкспорт.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дальше.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

0: этого трека есть, внимание, Эд Ширан. Да, помог в написании хита, сыграл в нем на гитаре, был бэк-вокал также подарил. Ну, думаю, успех темы Animal от группы Cat Size сильно связан с Эдом. Класс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Богдан Медведев, Count On Me, группа Айова Мы, а также Huntrix Golden впереди на радиостанции номер один в России на Европе+. Треки максимально друг на друга не похожи. Оставайся, выбирай то, что нравится больше всего.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: одном событии осени в живом завтраке с бригадой У, где Вэл и Вики с Астаны ВК Стадиум разбудили всю нашу необъятную, всю нашу страну. Это было феерично, это было незабываемо, было огромное количество подарков, рекордный сейф, бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. А кроме Богдана Медведя выступали группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки и Бай Индия. Смотри, как это было эксклюзивно на нашем сайте europaplus.ru и в ВК-видео. У нас далее больше хитов и больше музыки, Трэп Хаус Мафия, Мафия Стайла, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на Европе Плюс.
1: Реклама. И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектная декларация на сайте «Качество жизни». Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век».

0: Жена за стеной и стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса будут насыщены на суперхиты, на топовых артистов, на крутейшие коллаборации. Такое, как ты понимаешь, пропускать точно нельзя. С нами Воринер и Лорин с вещицей Let Me Forget You. Прежде лови лирика с темой аутентичная. А еще не пропусти Доминика Файка с суперхитом Baby Doll. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Ava Max, Offenbach и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика!
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
16: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
17: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
18: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-8549. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
19: Теперь

0: должно быть.
1: .банк. ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
3: Дальше

0: Нечью, позволь мне забыть тебя в твоих динамиках. Ну вот я тебе точно забыть не позволю. Еще раз напомню, сегодня состоялось масштабнейшее событие, у которого просто нет аналогов. Живой завтрак с бригадой У. В Элэвик со сцены ВК Стадиум разбудили всю нашу страну. Для тебя выступали группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки, Бай Инди и, конечно же, Богдан Медведи. Смотри, как это было эксклюзивно на нашем сайте europaplus.ru и ВК-видео. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, Мистер Новотел впереди. Дождись. Бригада
1: У. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
5: Всем спасибо, все довольны. Бригада У.
6: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерском центре G-Land Reginos. Твой идеальный внедорожник по невероятному. Невероятной цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации престиж при покупке по программе трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера G-Land Reginos Магнитогорск.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
12: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Quad F. Прямо сейчас в твоих динамиках. Если тебе зашла эта вещица, если хочется глубже погрузиться в творчество Нептуники, то можешь вот на досуге заценить на просторах интернета совсем свежий сингл No Way I'm Giving Up. Релиз буквально неделю назад состоялся. Да. Но это как-то в другой раз. Пока лучше насладись нашей подборкой. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ave, Meet Me in the Dark. Two Colors. Вот просто с изумительной новинкой Примадонна. А также Али Фарба, Мерна Миллер, суперхитом Body Talk. Впереди на радиостанции номер один в России на Европе Плюс.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Процентов на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное время.

0: наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
1: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр, Регина, Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Me in the Dark прямо сейчас в твоих динамиках. Стоит отметить, что с этим треком мы провели практически все лето и ни капли не устали. Даже мысли такой не было. Шикарнейшая хаус-вещица. Побольше бы таких, что тут скажешь. Да, до конца этого часа будем слушать Pink, Try, а также Miley Cyrus, End of the World здесь на Европе Плюс. Оставайся поблизости.
1: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой.

0: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
1: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
14: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: хит на все времена и для всех поколений меломанов Pink Try в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет еще больше хитов, еще больше музыки. Мы тоже Try, тоже попробуем тебя удивить. И речь не только про музыку, кстати. Оставайся.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: всем большой привет. В Москве 13:00. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
1: Привет, Андрей. Добрый день всем. Живой завтрак с бригадой У состоялся. Центр избирком утвердил итоги выборов в Госдуму, и четверть россиян заявили о склонности к шопоголизму. Об этом прямо сейчас. Итак, живой завтрак с бригадой У в клубе ВК «Стадиум» состоялся. Самое яркое событие сезона сегодня собрало в одном зале больше 6000 слушателей Европы+. Еще миллионы человек смотрели онлайн-трансляцию и не расставались со своими приемниками. Делать шоу вместе с бригадой У пришли Тима Белорусских, Звонкий, Бай Индия, Лирика, Йова и Богдан Медведь. Выпито было больше 1200 литров кофе и чая, съедено около 8000 круассанов, сэндвичей и пирожков. Это были 3 часа самых невероятных сюрпризов, отличной музыки, танцев и, конечно, призов и подарков. И это было очень и очень круто. Спасибо всем. К другим новостям. Члены ЦИК России подписали протокол об утверждении результатов выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17, «Родина» 1. Еще 4 места достались самовыдвиженцам. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, явка на выборах превысила 59,5%. В голосовании приняли участие почти 67,5 миллионов человек. Путевки в российские санатории за год подорожали на 22%. Как пишет «Известия», по темпам увеличения стоимости далее идут капсульные отели и мотели, плюс 15%. При этом цены на номера в классических гостиницах, апартаментах и хостелах выросли незначительно, а в некоторых случаях даже снизились. Опрошенные изданием эксперты связывают это с перераспределением турпотоков, сменой предпочтений отдыхающих и адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям. В центре Москвы установили дорожные знаки с внутренней подсветкой. Указатели со светодиодами появились на Тверской и Первой Тверской Ямской улицах. Как сообщили в ЦОДД, они лучше заметны в темное время суток и устойчивы к погодным условиям. Подсветкой оснастили знаки приоритета, направления движения и объезда препятствий. Новая технология позволит водителям раньше замечать их и своевременно выбирать направление. При этом работу дорожных знаков планируют контролировать дистанционно. Четверть россиян заявили о склонности к шопоголизму, при этом 10% совершают спонтанные покупки на волне паники, а каждый пятый подается импульсивным желанием приобрести что-то. В ходе исследования выяснилось, что четверть россиян используют шопинг как средство тревоги и депрессии. В результате они получают моральное удовлетворение. Как сообщается, чаще всего всеми видами эмоционально нагруженного потребления подвержены женщины до 35 лет и любители онлайн-шопинга. В конце выпуска курса валют: доллар подорожал 84,91 рубля, евро также в плюсе 96,89. Далее на Европе Плюс, Playbox, Андрей Каясов. Прекрасного дня!

Было бы грустновато, было бы скучновато, было бы как-то не по себе. Хорошо, что есть плейбокс, получается. Все вышеназванное перечеркиваем, оно отменяется. Заряжаем только крутые эмоции на ближайший час. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Сразу к подаркам и перейдем, чего тянуть. Игра Food Time на подходе, это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от того, работаешь ты сегодня, отдыхаешь, в офисе ты или на удаленке. Главное, самое главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565. Отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пицц ты и получишь. 745-6565.

0: Фудтайм.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Мария. Мария, большой тебе привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, Мария. Ну что, расскажи, на сколько тусовок тебя позвали уже в эту пятницу?
2: Ну, пока еще не планировались тусовки, пока только у ребенка футбол, турнир.
1: А, вот так вот. Ну, это что получается? Желаем спортивных успехов. Как ребенка зовут?
2: Савелий,
1: аплодисменты. Вот эти вот удачном турнире. Ну, нужно подать хороший пример Савелию, правильно? Своей победой. Согласна, Мария?
2: Да.
1: В игре Фудтайм. Ну, классно. Смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь за 25 секунд, столько вкусных пицц ты и получишь. Все понятно?
2: Да, конечно.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: 1, 2, 3.
1: Смотри, есть ли у Брэда Питта Оскар, да или нет?
2: Думаю, да.
1: Да. Какая страна больше, Аргентина или Бразилия?
2: Аргентина.
1: Аргентина, неверно. Кто тяжелее, зебра или лошадь?
2: Лошадь.
1: Лошадь, да. И есть ли совместный трек у Бруно Марса и Леди Гаги, да или нет?
2: Нет.
1: Нет. Точно нет?
2: Ну, есть.
1: А, есть. Вот так я сделал вид, что не расслышал. Ну, конечно, ну да, ну пятница все-таки. Все-таки пятница. Так, считаем. Оскар правильно, лошадь правильно, Леди Гага правильно. Что, три пиццы. Мария, я тебя поздравляю. Как я рад за тебя.
2: Спасибо.
1: Ну все, пятница, мне кажется, шикарно сложится теперь. Да? Согласись.
2: Вообще, удалось.
1: Да, здорово. Да. А, тебе классного дня, шикарных выходных грядущих. Мы же двигаемся дальше. Дати, Take Me There. Прямо сейчас на Европе+. Play.

0: Girl, You're Amazing, Just The Way You Are. Ты прекрасна, такая, какая есть. А запоминаем этот комплимент для пятницы, дейтинг-приложений первых свиданий, для отношений, которым уже много лет. А да, лишним не будет. Bruno Mars, Just The Way You Are, только что. Игра Hitback у нас на подходе. Можно будет выиграть шикарный, стильный подарок от Европы Плюс, но это чуть-чуть попозже, во второй половине часа. Но пока больше кадов и больше музыки. Mismo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You, а также акцент Don't Leave Kylie впереди. Оставайся.
1: На Европе Плюс. Реклама.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Почему именно Amoda C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Amoda C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас, Зеленый Лог, 57.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию.

0: Тише. Чем заняться сегодня в Москве, расскажет Марат Ахметов. Марат, приветствую еще раз.
1: Да, привет, Андрей, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел документальный фильм «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». В центре картины экранное интервью Джорджо Армани, который рассказывает о своей жизни, создании модного дома и превращении Милана в одну из главных модных столиц мира. Вместе с ним историю вспоминают Санта Версаче, Том Форд, Шерон Стоун, Хелен Миррен и Сэмюэл Л. Джексон. Фильм прослеживает путь семейных династий Армани, Версаче, Гуччи, Валентино, Прада, Дольче и Габбана и не только, за роскошными показами которых скрываются финансовые кризисы, борьба за контроль и громкие трагедии. А отдельное место в фильме занимает соперничество Джорджо Армани и Джани Версаче.
0: А, Марат, ну мне кажется, мы с тобой как самые стильные люди Европы Плюс должны просто отправиться на просмотр.
1: Когда пойдем?
0: На выходных.
1: Договорились.
0: Хорошо.
1: Легендарный иммерсивный спектакль «Вернувшиеся» вновь собирает гостей в особняке «Дашка в 5». Постановка, родившаяся из пьесы Ибсена «Привидение», превращает зрителя в соучастника. На четырех этажах старинного дома одновременно разворачиваются параллельные линии, а гости сами выбирают, за кем из актеров следовать. Но прежде чем герои появятся в доме, зрителям предстоит осмотр десятков комнат, гостиных, спален и прочих помещений, где и развернется представление, начало в 7 вечера.
0: В «Привидение» веришь, Марат?
1: Нет, но после того, как посетил данный спектакль, поверил.
0: Да, немножко мурашки
1: есть
0: побежали,
1: такое, да? Рекомендую к просмотру.
0: Хорошо.
1: Оно того стоит.
0: Хорошо, буду пугать себя перед выходными.
1: В рамках фото-биеннале в мультимедиа-арт-музее работает выставка «Метро. Пульс времени». Фотографии, архитектурные эскизы, фрагменты художественных фильмов, уникальные кадры кино и телехроники рассказывают о 90-летней истории метро, в которой отразилась история нашей страны. В экспозиции работы Александра Родченко, Аркадия Шайхета, Михаила Колотозова, Георгия Данелия и других фотографов и режиссеров. Отдельный блок посвящен современному метро. Специально для выставки были сняты новые станции, построенные за последние 15 лет.
0: Марат, мы теперь афишу всегда заканчиваем аплодисментами. Это все тебе.
1: А у меня еще одно есть событие.
0: А, да?
1: Да.
0: Тогда и аплодисменты будут еще одни. Давай.
1: Новый концертный сезон в клубе «Свобода» сегодня откроет город 312. Горожане покажут актуальную программу, в которой прозвучат и новые песни, и старые добрые хиты группы, на которых выросло целое поколение. Зрители, которые соскучились по живому исполнению любимых песен, получат настоящее удовольствие. Своей музыкой город 312 объединяет и тех, кто узнал о группе после фильма «Ночной дозор» много лет назад, и совсем новых слушателей. Начало концерта в 8 вечера.
0: Город 312. Обожаю просто.
1: Ну, это
0: восторг.
1: Да.
0: Да. Марат обещал.
1: Давай.
0: Смотри. Опа! Снова все тебе.
1: Ну, это была небольшая экскурсия по самым интересным местам столицы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.
0: Тебе классного дня, Марат. Мы двигаемся дальше. Сидерлен ту-ту-ту-ру прямо сейчас на Европе Плюс.

0: треком возвращаемся к приятнейшим эмоциям от их получения. Фирменная футболка чарта Еврохит ТОП 40 от Европы Плюс может стать твоей в игре хитбэк. Как говорится, такая только у тебя и Алекса Мануйлова. Набирай 8-495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Тедди Свимса. После Another и 54 Ultra Talk to You. 8-495-745-6565. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
3: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки женские Гламур 40 Дэн 149 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК Континент и Герцена 6, ТРЦ Джасмол. Милый дом. Все нужное в нем.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас

0: 50410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66.

0: Нелли сразится за фирменную футболку чарта Еврохит ТОП-40 от Европы Плюс. Нелли, большой тебе большущий привет.
1: Привет, Европа Плюс.
0: Привет, как твоя пятница складывается? Какие планы на выходные?
1: Ну, даже не знаю, в зависимости от погоды.
0: Так, ну как-то игриво ты так сказала, так немножко таинственно. Видимо, какие-то предложения есть?
1: Да.
0: Свиданки, признавайся. Ну ладно, Нелли, смотри, фирменный футбол чарт Еврохит ТОП-40 от Европы Плюс будет твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европы Плюс в этом часе. Три варианта для начала послушаем, потом буду ждать твой ответ. Готова?
1: Да.
0: Готова. Смотри, хорошо. Возможно, это был трек «Азизам» от Эда Ширана. Возможно, «Hello» the sun is up where I

0: Matthew at Mismo. Ну или I Found You от Benny Blanco. Так, Нелли, ну что, нужно выбирать. Как, ну, внимательно вот так, слушала вот Европа?
1: Ну, может быть, не все, ну, в общем-то, слушала. Ну, но я думаю, так вот, первое это точно вроде как не было.
0: Ну, абсолютно, конечно, его не было. Это ты молодец. Так, и у нас
1: и
0: получается...
1: И третьего я не слышала.
0: И третьего ты не слышала. Ну, а что остается-то? Что,
1: как, ну, какой? Второй.
0: Ну, второй. Ну, да. Действительно, все так. Фирменная футболка чарт Еврохит. Топ 40 от Евро Плюс тебе достается. Молодец, Нелли. Супер.
1: Спасибо.
0: Да, шикарная игра. Еще раз аплодисмент в твою честь. Желаю тебе прекрасных предстоящих выходных. Мы летим вперед. Eagles in Love Me Like You Do прямо сейчас.

0: русских мыслей. Буквально несколько часов назад Тима выступал на самом масштабном событии осени, живом завтраке с бригадой У. Вэлла и Вики со сцены ВК Стадиум разбудили всю нашу страну и подарили огромное количество подарков. Кроме Тима, была группа Айова, лирик Тим, звонки и Бай Инди. Словами этот восторг не передать, не описать, поэтому лучше смотри, как это было эксклюзивно на нашем сайте europoplus.ru и в ВК-видео. В плейбоксе мы встретимся с тобой уже в понедельник. Игра Food Time, битва Хитбэк также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов. Услышимся.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
15: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
17: Фантастика!
18: Бизнесу быть. Точка Банк.
19: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
20: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
21: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
20: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
21: Голосуй на сайте europoplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
22: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
24: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Работаем точно по расписанию. Начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Движение, которое мы ждали всю эту неделю. И уверен, ты не забыл поддержать свой любимый трек на сайте Европа Плюс. Итак, впереди 40 ударных треков недели, да, которые ты выбираешь в режиме 24/7. Ну а прежде чем узнаем, кто у нас на 40-й строчке, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют Сидерленд «Ту-ту-ту-ру».
2: Я рабуня с тем ту-ту-ту-ру, ту-ту-ру. Пасаля видом ту-ту-ту-ру, ту-ту-ру.
0: Мощный взлет у Cat's Eye Animal.
3: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind a closed door.
0: Номер один. Дати «Take Me There». Милая была концовка у нас чарта в прошлый раз. Кто будет сегодня? Давайте разбираться. И на 40-м сегодня Френч Монтана. 30 недель в Еврохит Топ 40. Лучшая позиция номер 8. Ну а сегодня первый из конца. Ever since you left me.

0: все впереди, но прежде следующая ступенька.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-м Diplo Two Steppin'.
3: I'm two steppin' in a trouble.
0: Номер 37. Джонни Федук. Лето. С 30 на 36 Second Voice, Let Me Be. И уже 21-я неделя у нас

0: первую неделю у нас хит-параде и чуть выше, чем Нептуника. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
3: Поднимаемся выше на 34-е место. Сегодня Доминик Файк, Baby Doll. I can't move on, baby doll, wait no call. Выше на ступеньку на 33-м КДДК, Бамболео. Вот с 29 на 32 лирик аутентичный. Ну а на следующей ступеньке тот, кто уже в 6 лет начал учиться игре на фортепиано. Ну и, кстати, частенько используют именно фортепианные аккорды у себя в треках. Будучи в школе, учившись в старших классах, он бросил все. И в 16 лет начал создавать музыку сам. И зовут его Кайго. Take me back прямо сейчас.
2: 31 место.

0: расскажу вам завтра, кейс бригадой У, как это было. Смотри на нашем сайте или ВК-видео. А Ю у вас 32 на 30 место. А вот на 29-м дебют недели Two Colors. Примадонна уже скоро, но сначала самые забитые новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали!
1: Топ Ньюс недели.
0: Гарри Стайлз анонсировал 25 новых дат тура Together Together на 2027 год. Концерты пройдут в Европе и Северной Америке. На разогреве выступят Sound System, Tinashe, Лейна Уилсон и Baby Rose. Кайли Минок откроет шоу Гарри Стайлз в Лос-Анджелесе, а Tears for Fears на Уэмбли. Тейлор Свифт номинирована на премию Country Music Awards в категории сингл года за песню I Knew It, I Knew You, записанную для мультфильма «История игрушек 5». Это первая номинация Тейлор Свифт от ассоциации за 4 года и первая в этой категории за 13 лет. Лидером по числу номинаций стала Элла Лэнгли. У нее их 9, включая артист года. Церемония пройдет 18 ноября в Нэшвилле. Snoop Dogg станет ведущим MTV VMA 2026. Рэпер подтвердил, что церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе в театре Peacock. MTV VMA – часть моей истории с самого начала, сказал Snoop Dogg. Они дали хип-хопу голос. Конец цитаты. Напомню, за свою карьеру Snoop Dogg получил 13 номинаций и 3 награды Video Music Awards MTV. Лидер по номинациям в этом году – Мадонна. Их у нее 11. Kings of Leon вернулись с новым синглом My Whole World. Это первый трек с 10-го студийного альбома All My Beloved, продолжение лонгплея 2024 года. Фронтмен команды Калеб Фолуил сказал следующее, цитата: «Мы уже сделали больше, чем могли представить. Я подумал, как было бы прекрасно оглянуться на все, что мы прошли, и оценить этот путь». Конец цитаты. Напомню, альбом All My Beloved выйдет 6 ноября.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерском центре G-Land Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному невероятной цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации престиж при покупке по программе трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера G-Land Reginas Магнитогорск.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

лето. Ну, правда, лучший дебют еще только впереди, но он в 29-м месте впервые в хит-параде Европлюс. Прима Дона от группы Two Colors. Музыканты познакомились в 2014 году, а годом позже, в 2015-м, выпустили свой

0: ну, хочется по привычке сказать о Рема и Селена Гомес, но здесь, да, он без нее. Рема, о, ноу, наш взгляд в будущее. Вопрос простой, как всегда, хит или нет. И нам важно знать твое мнение. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2021 году был у нас в чарте рекордные 61 неделю. Да, 61. Это Тиесто, Джонас Блу и Рита Ора. Ритуал.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: Ну да, дальше у нас лучшие хиты этой недели. Возвращаемся в настоящее. И на следующей строчке у нас она, напомню, под номером 28. Marshmello и Portugal The Man. Феликс.
1: 28 место.

0: до третьей ступеньки чарта Европа плюс Еврохит ТОП 40. И сегодня 11-я неделя у нас в хит-параде. Это Marshmello и Portugal The Man Phoenix номер 28. А на 27-м впереди Богдан Медведи. Ждем Count On Me. Еврохит ТОП 40.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса. Владельцам китайских

0: выгодных условиях. Просрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
0: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Медведи, который очень-очень классно выступил на живом завтраке с бригадой У. Если вдруг пропустил, то смотри на нашем сайте, europlus.ru или vk-видео. Ну а мы идем дальше, поднимаемся чуть-чуть повыше и становимся ближе к вершине.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: 26-я позиция.

0: Here's Ed, Moving to the Sun. Прошлый раз 21 место, сегодня 25. The Bowser, Magnetic. И 10 неделя в Еврохит ТОП 40, а следующий трек впервые у нас появляется. Это лучший дебют недели, лучший старт, очень крутой старт. Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин. Прямо сейчас Shine.
1: 24 место.

0: Плюс и Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
10: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
15: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
16: Европа+.ру.
17: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
16: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
17: Заходи на сайт европа+.ру
18: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
16: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
17: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
18: 12+.

0: 2017 году они стали первой кей-поп-группой, которая выступила на American Music Awards, а годом позже получили орден за заслуги в культуре от правительства Южной Кореи. А вообще они уже в зале славы. Книги рекордов Гиннесса за 23 мировых рекорда. Это не предел, конечно. Swim BTS с 24 на 21 место. Ну а впереди у нас уже лучшая 20-ка недели, но прежде трек, который только может ворваться к нам в чат уже через 7 дней. И называется он Buzz Persuades. Это Майли Сайрус.
1: Еврохит. Прогноз.
2: Let's go.

0: Soft. Это Майли Сайрус. Ее яркий хит Bass Pest Waste. Наш Еврохит прогноз. Ждем в чарте Европлюс Майли Сайрус. Не исключено, что уже через неделю.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Еврохит-лестницы. Впереди лучшая двадцатка недели, еще один Еврохит-прогноз, а также обязательно вспомним хит, да, мы не забываем героев нашего чарта. Вспомним хит, который в 2019 году 55 недель был у нас в хит-параде. Ну и, конечно, узнаем, кто будет сегодня на самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о новичках недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Новинки этой недели на 35-м. Нептуника, What If. Еще один дебют, 29-я строчка, Two Colors, Примадонна. Лучшие среди новых на 24-м месте. Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Айдан Мартин, Shine. Ну а их мы сегодня не встретим. Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Не в списке Еврохит ТОП 40 Леони Калум Скотт, Stay. Хит, который продержался 14 недель, Градусы на ресницах. Что касается вершины, то пока номер один, Дати, Take Me There.

0: десятки Еврохит топ 40 Евро плюс. Ну, сегодня, увы, 19 место. Это Джон Саммит, Shades of Blue. С вами Европа плюс и Еврохит топ 40. Лучшие хиты недели. Твой выбор, напомню, на europaplus.ru.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 18 позиция. Тима Белорусских, Мысли. Номер 17. Алекс Уоррен, Fever Dream. 12 на 16, Tame Impala и Jenny, Jackie

0: Slow Down.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся чуть выше. Номер 13. Алок и Хали. Dive into me. С 20 на 12 поднимаются Fast Boy. Music Sounds. Music Sounds плюс 8 строчек у следующего хита. Чуть скромнее, плюс 4, но главное, что тоже в плюсе. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Прямо сейчас Sad Girls.
2: 11 место.

0: горячая десятка недели Еврохит ТОП-40 Европа Плюс. И на десятом сегодня отметились Кэтсай. Впереди Animal. Еврохит ТОП-40.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Регинас. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинас на супервыгодных условиях. Просрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 000 рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.

0: занял 10 место. Неплохой, согласись, прорыв демонстрирует группа Cat's Eye Animal. Ну что, мы сейчас сделаем небольшую остановку по пути к вершине Еврохитов 40 Европлюс и вспомним суперский хит, который в 2019 году был у нас 55 недель в чарте. Называется он «Roses». Это Saint John и Iman Beck.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра

0: 55 недель в Еврохитов 40 в 2019 году. Сэйн Джон и Иманбек. Иманбек, который за этот ремикс получил Грэмми, напомню. Ну а следующий трек у нас только стремится в чарт. И называется он «Party». Это Трой Сиван. Давайте послушаем и оценим.
1: Еврохит. Прогноз.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Мадонну еще тоже, да, почувствовали. Наш Еврохит прогноз Тройс Иван Пари. Ждем в чарте Европа Плюс уже в ближайшие недели. Ну и, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов прошедших 7 дней. До вершины всего ничего остается. И с 7 до 9 место. Мизмо. Hello.
1: 9 место.

0: позиция, восьмая ступенька у нас впереди, буквально через пару минут. И на восьмой строчке сегодня трек, который 12 недель находится в хит-параде Европа Плюс. Talk to you. Ждем Another.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
3: Реклама.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
12: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
13: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

0: Юноши Ю с 10 на 8 место по итогам этой недели в Еврохит Топ 40 на Еврок Плюс. А вот на следующей строчке тот, кто недавно анонсировал свой новый альбом. Альбом будет 22 января. Фанаты ждут с нетерпением, конечно.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Под номером 7 на финише недели. Тедди Свимс, Мистер Know It All. С 4 на 6 Temper City, Self-Aware. Ну а отличный результат у следующего трека, если я буду танцевать, плюс 9 ступенек, Баста и Майя Мишель.
1: Пятое место.

0: Don't Wanna Go Home с 5 на 4 место по итогам этой недели у нас в Еврохитов 40 на Европе стильный проект Медуза. Ну а впереди уже лучшая тройка недели, горячий топ-3 этой недели. И со 2 на 3 место Шакира и Burna Boy. Ждем Дай-Дай. Еврохит топ 40.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября. Донфан Мэйдж от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: В Магнит у дома за монстроение. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Левадевского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.

0: ДТБ.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Европа Плюс.

0: Bizarre. Кстати, ни один из ее альбомов не звучит и даже не выглядит одинаково. Специалисты, которые изучают творчество Мадонны, говорят, что она никогда не повторяется, не делает одно и то же дважды, никогда не ностальгирует по тому, что когда-либо сделала, создавала или исполняла. Да, в этом вся Мадонна. Ну что, впереди у нас самая вершина чарта Европа Плюс, но сначала давайте еще раз вспомним нашу ударную горячую десятку недели. Поехали!
1: Горячая десятка.
0: Десятое место — Cat's Eye, Animal. Номер 9, Мизмо, Hello. С 10 на 8 Анотер, Talk to You. Под номером 7, Teddy Swims, Mr. Know It All. На 6 месте, Temper City, Self Aware. С 14 на 5 Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Номер 4, Медуза, «Don't wanna go home». Со 2 на 3 Шакира и Burna Boy, «Дай, дай». На втором месте Мадонна и Мартин Гаррикс,
2: Bizarre.
0: Ну а динамика этого трека такова: 27 место, 23, 14 позиция, 8 строчка, 1 место недели назад. И сегодня снова вновь вершина. Это Дати. Все-таки да, а не нет. Дати, Take Me There.
3: Европа Плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Within. Ну, а с ночи итоги уже через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европлюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. Ну и, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс Нью. Новые хиты прямо сейчас.

0: трек, который уже не впервые, а второй раз подряд на первом месте нашего чарта. Буквально через пару быстрых минут ждем Дати. Впереди Take Me There.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерском центре G-Land Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному приятной цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации престиж при покупке по программе трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера Челен Регинас Магнитогорск.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинас». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинас» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 000 рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Европа. Плюс.

0: круто, это было очень профессионально. Но если вдруг пропустил, то смотри видео, как это было, на нашем сайте europlus.ru или vk-видео.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
3: Почему именно мода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 тысяч рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог 57. Телефон 490445.
4: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог 57.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: погода в ЗМН Европе Плюс, 16.49 в Москве. До конца этого часа сначала звонки Ася, а затем группа Sunrise Avenue. Вспомним отличный, ну практически уже, я думаю, легендарный хит Fairy Tale Gone Bad.
1: Бригада У. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
5: Всем спасибо, все довольны.
1: Бригада У.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Теперь

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
15: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Shotgun Bad Sunrise Avenue на Европе Плюс в конце этого часа. В начале следующего уже The Second Voice. И буквально через пару минут ждем Let Me Be.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: отличной пятницы. В Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Государственной Думы 9-го созыва. Оно состоится 30 сентября в 10 часов. Документ опубликован на сайте Кремля. В соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции указ вступает в силу со дня официального опубликования. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещались 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Криптовалютная биржа BitGet подверглась атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к части средств на горячих кошельках платформы. Системы безопасности зафиксировали несанкционированные переводы с ограниченного числа кошельков, а объем затронутых средств составил приблизительно $351 миллион. Команда безопасности активировала протоколы экстренного реагирования, и биржа временно приостановила вывод средств для проверки. В компании заявили, что компенсирует возможные потери пользователей за счет специального фонда. И за два года число шахматных клубов в России выросло на 38%, с 360 до почти 500. География клубов расширяется за пределы крупнейших городов. В августе этого года 304 из 496 организаций находились вне городов-миллионников. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов. Star
0: News. На Европе Плюс. Это топ-новости в Star News. Джек Антонов впервые высказался о разводе с Маргарет Куэлли. На концерте в Лос-Анджелесе фанаты попросили его сыграть песню «Let's Get Married». Музыкант рассмеялся и ответил: «Абсолютно нет». Почитайте новости. Он добавил, что любит эту песню, но написал ее 11 лет назад. Антонов и Куэлли поженились в 2023 году. Слухи о расставании появились в июле. Heartbreakers впервые вышли на сцену с 2017 года. Группа воссоединилась на церемонии Americana Hearts and Awards, чтобы получить награду за жизненные достижения. Оригинальный состав не играл вместе больше 20 лет. К музыкантам присоединился Крис Степлтон. Они исполнили три песни, включая American Girl и Breakdown. Мадонна впервые за 23 года выступит на церемонии MTV Video Music Awards. Королева поп-музыки откроет шоу в Лос-Анджелесе 22 сентября. У нее 11 номинаций, кстати. Последний раз она выступала на VMA в 2003 году. Всего у Мадонны 19 наград Video Music Awards. Ведущим церемонии станет Snoop Dogg. Напомню, в июле вышел альбом Мадонны Confessions 2, который возглавил чарты по всему миру. Сразу несколько исполнителей лидируют по номинациям на Latin Grammy 2026. Карл Джи, Розалия, Хорхе, Дрекслер получили по 7 номинаций, включая главные категории – запись, альбом года и песня года. А больше всех в целом у хитмейкера Эдгара Барреры. У него 10 номинаций. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: radioplus.ru или vk-видео.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: конца этого часа. Сначала ждем Чимин, но затем появится Бруно Марс уже совсем скоро. Но прежде еще раз по горячим следам живого завтрака с бригадой У.
1: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой

0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Плейлисты разных стилей и направлений.
8: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
10: А котики?
11: И, конечно, котики.

0: Сдается мне, что сегодня в радиоактивном шоу на Европе Плюс будет горячо. Будет лавина звонков, ведь поговорим о видеоиграх. Вообще, полезно, они бесполезны. Я уверен, у тебя есть свое мнение. Так что дозванивайся к нам через час на Европа Плюс.
1: Европа Плюс рок. Хиты с характером.

0: всех с пятницей, в столице уже 6. Европа, Европа плюс. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй, тебе слово.
1: Кость, привет, всем добрый вечер. Трехсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в ближайшее время. В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет на содержание домашних животных, и количество дел о банкротстве российских строительных компаний значительно выросло. Подробности далее. В электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва приняли участие свыше 7 миллионов человек. Об этом сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова. Также ранее в Минцифры сообщили, что итоговая явка на платформе дистанционного электронного голосования составила почти 91%. Алла Памфилова также заявляла о беспрецедентном числе кибератак на платформу, которые успешно отражались и, по ее оценке, носили скоординированный характер. Трехсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в ближайшее время. Однако конкретики пока нет, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, обсуждение такой встречи действительно имело место во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, где говорили о том, что в ближайшей перспективе она может состояться. Так Дмитрий Песков прокомментировал предложение США организовать трехстороннюю встречу на техническом уровне в Объединенных Арабских Эмиратах. В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы, связанные с лечением, стерилизацией, вакцинацией и содержанием домашних животных, в том числе взятых из приютов. Мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Лимит расходов предлагается установить в размере 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч рублей, а для животных из приютов лимит до 80 тысяч рублей в год. Оформлять вычет можно будет через налоговую декларацию в упрощенном порядке при передаче данных ветеринарными клиниками. К началу сентября количество дел о банкротстве российских строительных компаний выросло до 1454 случаев. В годовом выражении рост достиг 41%. В основном речь идет о региональных девелоперах, которые не могут закрыть обстоятельства при падении объемов заказов. Инвестиционная активность в экономике упала на 10%. Бюджетное строительство и спрос на жилье сокращаются, поэтому у компаний нет денег на платежи по кредитам, налоги и зарплаты. И иностранные туристы тратят в Москве в среднем 200 тысяч рублей за поездку, тогда как российские туристы – 46 тысяч рублей. 95% туристов из Азии и Ближнего Востока посещают местные кафе и рестораны, а около 80% гостей из Индии и Арабских Эмиратов высоко оценивают российский общепит, тогда как для 57% китайских туристов русская кухня окажется слишком тяжелой. В прошлом году Москву посетили 26,5 миллионов туристов, включая 2 миллиона 800 тысяч иностранцев. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 91 копейка. Евро торгуется на отметке 96 рублей и 87 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. А больше хитов и больше музыки.

0: Ну, вот такая вот история, вот такое настроение, теплое, красивое, солнечное, приятное. Сегодня было не на Манхэттене, а сегодня это происходило все в ВК стадиум. Да, где проходил живой завтрак с бригадой, это было очень круто. Что устроили эти ребята? И роботы, и артисты, и кофе, и круассаны. Если ты это пропустил, если не посмотрел, ну, бывает такое, всякое могло случиться, заглядывай на наш сайт europaplus.ru, есть полный видос. Кайфани, посмотри, было здорово. Ну и, естественно, мы еще много об этом поговорим, но чуть позже. Пока же давайте о том, кого ждать в ближайшие 15 минут. Кстати говоря, участник живого завтрака сегодняшнего звонки и его голоса, но прежде Терри Свимс и его суперхит, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40, Mr. Know It All.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерском центре G-Land Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Prestige при покупке по программе Trade-in. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера G-Land Reginas Магнитогорск.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Это Дивак и его Slow Down прямо сейчас на Европе Плюс. Столица уже 18.34. Уходя, Алекс Манылов рассказывал о том, что ждать стоит вечернее шоу «Rush» и тему интересную. Видеоигры – пустая трата времени. Вот об этом мы сегодня и побеседуем в прямом эфире с 19 до 21 по Москве. Рассказывай, действительно ли это пустая трата времени, или, может быть, можно что-то там подчеркнуть. Кстати говоря, мой сын иногда увлекается этими делами, причем увлекается как сел, так и увлекся надолго. Но иногда я позволяю ему это делать, потому что даже тренер говорит, ему нужно голову отключить, пусть немножечко поиграет, и потом месяц он вообще к этому делу не подходит. Может быть, так тоже вариант. Поговорим об этом сегодня. Расскажешь свою историю, а уже можно ее, кстати говоря, оставить и на нашем сайте europaplus.ru. Там есть тема, естественно, под ней вот написал свой коммент. И дальше слушай эфир, чтобы его услышать, ну и услышать обсуждение по этому поводу. Ну а еще лучше позвони лично.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: которая добралась до первой строчки нашего Еврохит ТОП-40. И это, конечно, было круто, потому что три человека, три парня, барабаны, гитара, бас. И вот вам, пожалуйста, музыкальный ансамбль, который, ну, покорил многие сердца. Здорово! Я надеюсь, что они продолжат в том же стиле и будут играть такую же классную музыку, которая будет залетать к нам в эфир и попадать на первую строчку Еврохита. Кто у нас сейчас лидер? Если пропустил сегодня обратный отчет, не расстраивайся, завтра мы это с удовольствием повторим для тебя с 16 до 18 по Москве. Ну и можем повторить живой завтрак. Загляни на наш сайт europaplus.ru и посмотри видос. Бригада
1: У. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: Меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
5: Всем спасибо, все довольны. Бригада У.
1: Реклама. В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
8: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
9: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Салют, столица, 19.00. Европа плюс. На Европе плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Россия готовит соглашение об упрощении визового режима с азиатскими странами. Операторы связи допустили блокировку звонков банков без маркировки с 15 октября. И представлен список из 100 лучших сериалов 21 века. Подробности далее. Россия готовит соглашение об упрощении визового режима с рядом государств азиатского региона, включая Китай. Об этом заявил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, облегчение взаимных поездок граждан – один из ключевых приоритетов российского внешнеполитического ведомства, особенно на азиатском направлении. В настоящее время ведется активная работа по подготовке к заключению соответствующих соглашений. Дипломат отметил, что говорить о сроках подписания документов пока преждевременно, однако Москва не намерена искусственно затягивать этот процесс. Операторы связи допустили блокировку звонков банков без маркировки с 15 октября. Проблема с исполнением крупными банками требований об обязательной маркировке существует около года. И если часть участников с большой клиентской базой не выполняет эти требования, механизм защиты абонентов теряет эффективность. При этом было отмечено, что требования законодательства должны одинаково применяться ко всем участникам рынка, однако часть финансового сектора их не соблюдает. При этом, согласно исследованию ВЦИОМ, на банки приходится 67% нежелательных вызовов. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей, то есть повышение составит 6,8%. Это прогнозный рост заработных плат в следующем году. По его словам, поставленная главой государства задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 30 году будет выполнена, что позволит ускорить рост заработной платы работников с небольшими доходами. Исследования показывают, что желаемая величина МРОТ в зависимости от региона примерно в два раза превышает реальную, которая сейчас составляет 27 093 рубля. МВД предупредила о мошеннических приложениях в Telegram. Они имитируют платформу с заданиями под предлогом быстрого заработка, выманивают у людей деньги и данные. Аферисты обещают выплатить деньги за выполненные задания. Для вывода заработного мини-приложения требует ввести номер телефона или данные банковской карты. Но затем мошенники под предлогом приостановки платежа отправляют жертву оплатить несуществующую пошлину для выплаты вознаграждения. И «Нью-Йорк Таймс» представила список из 100 лучших сериалов 21 века. Он составлен по итогам опроса более 500 влиятельных звезд и известных людей телевидения. Первое место занял сериал «Во все тяжкие» о школьном учителе химии, второе – «Прослушка» о жизни Балтимора, а третье – «Безумцы» о сотрудниках рекламного агентства 1960-х годах. На четвертом месте расположились «Наследники», на пятом – сериал «Дрянь», а в топ-10 также попали «Игра престолов», «Вице-президент», «Студия 30», «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта». И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. Это все новости. Далее на Европе плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Ну вот, это что это такая за тройка сериалов, которую Игорь Акулов озвучил? Ну что это за «Во все тяжкие», что там «Прослушка» и «Безумцы»? Где «Доярка из Хацапетовки», «Склифосовский» и «Универ»?
2: «Не родись красивый» пропустил.
0: Ну? Ну? Это уже четвертое место.
1: Это ваш личный топ.
2: Это классика.
0: Конечно, это то, что можно вечерами пересматривать, можно и утрами, да. Но, кстати, вообще, в принципе, можно как-нибудь будет поговорить про любимые сериалы вообще в целом, но сегодня мы поговорим на тему, казалось бы, похожую, но в целом другую, про видеоигры, про компьютерные игры. Мы сегодня решили поговорить: видеоигры – пустая трата времени. Так мы сформулировали нашу сегодняшнюю тему. И, конечно, свой первый вопрос я адресую главному геймеру вечернего шоу. Саш, это же ты.
1: Это же я. Да, знаю, что для многих видеоигры носят терапевтический характер, поэтому я вообще не осуждаю видеоигры, но сама особо не играю. Для меня они были фактором объединения с моей сестрой. Мы любили вместе поиграть на одной клавиатуре в игру «Огонь и вода».
2: Знаете? Что это? Я знаю только песню «Огонь и вода», ну, вот. Киркорова.
0: И на клавиатуре.
1: Да, точно, только там есть огонечек, есть капелька воды, и, в общем, им нужно вместе пройти испытание. Ну, мы немножко вздорили, когда играли, потому что кто-то не то что-то кликает, сестра на меня орала. Ну, когда мы заканчивали играть в целом...
2: Объединяющая игра, напомню, да? Начали мы с этого.
1: Да, но потом как-то в процессе этих конфликтов мы выходили из игры, и вот чувствовалось некое единение.
2: Прошли через огонь, воду и клавиатуру.
1: И клавиатуру.
0: Поэтому... клавиатуру. А там она предназначена для игры параллельной вдвоем?
1: Она именно для этого и предназначена, вот именно для двоих человек.
0: Просто мне интересно, как там сигналы передаются, потому что там же конфликтует. Ты не можешь одновременно нажимать на много клавиш, там...
1: Один с одной стороны клавиатуры, другой с другой сидел.
0: А, тогда. Да. Ну, все, Антон. То есть один сверху, где есть кнопочки, а другой снизу, где проводок. И ножки у клавиатуры
1: доказывались. Да.
0: Спасибо, Артур.
1: Именно так.
2: А то затянется этот разговор надолго.
0: Огонь и вода. Артур, что у тебя есть сказать по видеоиграм?
2: Так, я к видеоиграм отношусь, с одной стороны, прохладно, с другой стороны, иногда наступает какой-то момент, когда мне прям хочется во что-нибудь поиграть. Я люблю сюжетные игры, когда ты не просто там, не знаю, прокачиваешь какой-то свой скилл, а вот именно проходишь сюжет, как кино это все дело происходит. Тебе необходимо пройти какие-то миссии. Например, «Ведьмак». Вот классная игра, «Ведьмак». По всем этим мирам ты проходишь какие-то миссии, квесты, там сюжетка, ты спасаешь эту Цири. Вот.
0: Мацири?
2: Нет, не Мацири, Цири. Просто Цирелла, кажется, так звали.
1: Девушка.
0: Девушка, да. Спасаешь Мацири, я думаю, ничего себе.
2: И Лермонтов там оказался.
0: Да-да-да, две вселенные схлопнулись.
2: Да, польско-русские, пятигорские. Нет, ну вот что-нибудь подобное люблю. Проходятся они, как правило, быстро, то есть вот они меня, эти игры, увлекают, их можно в течение, не знаю, недели пройти, и потом у меня может быть период охлаждения на года два. Пока у меня вновь, да, не появится желание, или я у кого-нибудь увижу, или кто-то посоветует какую-нибудь очередную игру.
0: Например, да, как раз.
2: Они в таком порядке, да? Сначала третий, потом второй, первый. Это «Ведьмак 3», я же не сказал или сказал?
0: Нет, ты сказал, по-моему, просто «Ведьмак».
2: Да-да-да, ну просто культовая игра именно «Ведьмак 3». Вот так вот. Да, это важное уточнение.
0: Да.
2: Вот, поэтому, если появится какая-то вновь сюжетная классная игра, точнее, она уже есть, конечно, но если до меня дойдет она, и дойдут мои руки до джойстика, ну, не свуто. Что мы все с поляками да поляками? Что-нибудь другое.
0: Для тебя это не трата времени, это вот именно просто получить удовольствие от того, насколько все отрисовано, реализовано, круто.
2: Да даже не вот то, что отрисовано, а вот именно сюжет какая-то. То есть для меня это вот равноценно просмотру сериала какого-нибудь. Только ты играешь и руководишь персонажем, и что-то там проходишь. Вот как людей увлекают сериалы, они за хлебом могут, например, там 20 серий или сколько-то сезонов посмотреть. Вот точно так же у меня отношение к играм редко, но вот оно иногда бывает.
0: А там есть альтернативные сюжеты, то есть условно ты на какой-то развилке сюжетной пошел в одну сторону, пошел в другую, и дальше игра развивается по-разному.
2: Говорят, да, что можно несколько финалов сразу пройти. Там есть еще всякие люди, которые не считают игру пройденной, пока ты не пройдешь все дополнительные какие-нибудь миссии.
0: Все ответвления.
2: Я уже не люблю. Мне самое главное вот именно по сюжету пройти до самого конца. Все, я получил итог, какой-то хэппи-энд или не хэппи-энд, или какая-то завязка на следующую часть, но я без вот этих всех дополнительных вещей, потому что иначе эта неделя может действительно превратиться в полгода, год, а это уже какая-то зависимость.
0: Да, друзья, ну расскажите о своем отношении к видеоиграм. Мы сформулировали так: видеоигры — пустая трата времени. Играете вы, не играете в компьютерные игры? В какие именно и для чего? Что для вас это? Что вам дает? Что приносит? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте туда, куда вам комфортно, привычно и удобно. Можете, например, это сделать в группе Европы Плюс в ВК.

0: Обсуждаем видеоигры. Видеоигры – пустая трата времени. Так мы сформулировали сегодняшнюю тему. И вот что пишут наши слушатели в ответ. Андрей пишет. Зависит от самой видеоигры. Главное, чтобы в играх не было боссов и шутера. Ну, в смысле, жанр стрелялка, я так понимаю. А то, если человек не прошел босса и потратил на это 3 часа времени, то это минус нервы. Тут нужно играть в легкие игры, такие как Аватария, Sims, Артопия. На игры, где нет боссов и не надо выгорать.
1: Ну подождите, в Sims, наоборот, вот ты построил семью, не знаю, надо идти на работу этому своему Симу, а там босс у него, что с ним делать?
0: Ну вот я в Sims не играл, я вообще, конечно, вообще мимо этой темы, я очень давно играл, но я согласен с Андреем, с нашим слушателем, в том смысле, что минус нервы, потому что я играл когда в стрелялки, и обязательно вот я вводил чит-код на бесконечное оружие, чит-код на бесконечное ИДДКД, и вот это вот второй там все знают.
1: Так это старички. ГТАшка сейчас?
0: Не-не-не, это в Думе. Вот, старички все знают эти буковки. И тогда ты спокойно просто ходишь. Тебя не беспокоит, что у тебя красным экранчик вдруг замигал, что к тебе кто-то со спины подошел. Все, подошел, тихо, спокойно, разобрался, все, пошел дальше, все.
1: В нынешнем мире бы, Антон, твой аккаунт заблокировали бы.
2: А сейчас нельзя?
1: Ну, на таких всяких серваках, да. Ну, чит-коды в некоторых играх, они были как раз-таки набором клавиш. А сейчас чит-коды, как правило, это какие-то специальные моды.
0: Да, там... это внешние. А я как раз говорю, что есть ощущение, что вот чит-коды, которые я имею в виду, это прям встроенные в саму игру. То есть ты при запуске игры вводишь определенную...
2: Они вот до сих пор действительно твои чит-коды?
0: Я думаю, да, только где-то игра, ее сейчас знаменитая игра, которую запускают на тестах для беременности, зубных там всяких.
1: Но системные требования минимальные, Саш, примерно.
0: Да, да.
1: То есть можно на чем сейчас? Ну вот, да, на холодильнике поиграть в том числе.
0: А я давно не играл. Почему? Потому что редко пользуюсь тестами на беременность. Только поэтому.
1: К счастью, это Антон или нет, не знаю. Так, телефонный звонок. Артем дозвонился, расскажет про свои отношения к видеоиграм. Артем, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Добрый вечер, ребят. Я вот как раз в корне не согласен, что игры — это потеря времени, потому что современные игры, они настолько увлекательные, настолько, ну, во-первых, там большой бюджет и позволяют делать классный сценарий, классные персонажи.
0: Что... Например, Артем.
3: Ну, например, пожалуйста, последняя Red Dead Redemption 2. Там вот его концовка, там несколько вариантов концовок, но она считается одной из самых лучших, вот, ну, из современных игр. Потом, я не знаю, вот... До эфира я сказал, что у меня есть татуировка с персонажем игры Assassin's Creed. Я настолько впечатлился этими, да, серией этих игр, что у меня есть, значит, тату с Эцио Аудиторе Деференце, это главный персонаж нескольких игр. Также, да, вот скрытый клинок, это основное оружие, никто же у меня не имеется. И поэтому, ну, в свое время они на меня произвели огромное впечатление. Я не скажу, Артём, что да, я тратил... Да.
0: Артем, извините, а вот этот вот персонаж из игры, он у вас, ну, татуировка большая, на видном месте или где-то скрытая, чтобы только игрокам тоже, которые фанаты этой игры, можно показать и оценили бы они?
3: У меня, ну, у меня рукав сделан.
2: Ого!
3: То есть на бицепсе, и потом уходит, которая в предплечье...
0: Так, а так, полный рукав. Летом не рукавничек, видно. Как вот плавают, да, детишки такие?
3: Не-не-не-не-не-не-не.
0: То ничего вот. Себе.
3: Главное, конечно, да, во всем знать меру, а не заигрываться в них, не играть там нон-стопом уже. Конечно, да, в этом да, это плохо. А, да, говорите.
2: А вас это успокаивает, да, получается? Это ведь шутеры. Вот до этого мы говорили, что человек говорил, что прославиться нужен какой-то спокойный сюжет, без всякого.
0: А тут
2: Red Dead Redemption 2, смотрю, шутер.
1: Саш, ты для расслабления будешь на бокс, напомню.
3: Нет, там не совсем шутер, и вот вы еще говорили, да, про второстепенные миссии, там настолько интересна второстепенная миссия, что там есть вот в этом же, да, RDR 2, ну, Red Dead Redemption, то, что там ты сделаешь что-то одно, это повлияет на другое, и там даже спустя какое-то время, если вы еще загуглите интересное что-то про лошадей в этой игре, то я думаю, вам как-то, ну, вот интересно,
1: что такое кумыс?
3: Графика. Ну, там да, можно, да.
0: Неожиданный, да, запрос в игре Red Dead Redemption. Один из самых неожиданных. Да, Артем, спасибо. Спасибо большое за примеры. Друзья, расскажите про свои любимые видеоигры, которые у вас... Вы не только считаете, что вы не тратите время, а наоборот, вы выкраиваете время для того, чтобы погрузиться в это прекрасное времяпрепровождение, на ваш взгляд. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Так, обсуждаем игры и читаем сообщения по этому поводу. Много, кстати, мнений о том, что игры-то не пустая трата времени вообще-то.
1: Да.
0: И в целом, кстати, согласных в нашей формулировке довольно мало.
2: Например, а вот смотри, вот, извини, Артур, конкретное сообщение от слушателей игры. Видеоигры, да, это пустая трата времени. Только если это не Герои 3.
0: Я никогда не говорил. Это же, по-моему, кстати, стратегия. Я вот никогда не любил стратегии. Для меня это была самая скучная.
1: Мышление развивает. Стратегическое.
2: А он поверхностный человечек, Саша. Посмотри, что тут скажешь?
0: Просто сидишь с мышкой.
2: Щелк-щелк-щелк-щелк. Аркадные игрули какие-нибудь, знаешь, вот это загрузить, и все, бим-бим-бим-бим-бим, и поскакал.
0: То ли дело Дум, а?
2: О, там думать надо, это тебе не шахматы.
0: Поэтому,
2: друзья, расскажите про себя, что вы думаете по поводу видеоигр. Играете ли вы в компьютерные игры на приставке, в компе, там, как вам удобнее. Что именно любите, что не любите, или для вас это тоже пустая трата времени. Звоните 745-6565.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Звони. 745-6565.
14: Код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей по поводу видеоигр. У нас тема, напоминаю, видеоигры — это пустая трата времени. Владислав пишет: у меня есть приставка от синей компании. От синей компании? Что это, может, ВТБ, что не пойму. Так вот, с женой иногда вечерами играем. Недавно прошли вдвоем. Я прошу прощения, если произношу неправильно. Baldur's Gate 3. Ну, и иногда решаем за боем в Mortal Kombat, кто сегодня моет посуду.
1: Вот, кстати, прикольно.
0: Да. А вы решаете или вы определяете? То есть, кто победил, или вы в процессе такие, может ты, ну, может ты, а может ты, а может ты.
2: А, кстати, вот...
0: Как у вас?
2: А вот написал Родион, он сейчас прям пишет, что моет посуду, слушает нас, и говорит, что подумал о том, что иногда бывает очень классный сюжет, и игры могут помешать делать уроки, но я думаю, если ты сел за комп и стал играть, например, в Counter-Strike, чтобы отдохнуть, я не вижу ничего плохого.
1: Сеанс расслабления.
0: Вот как остановиться, да? Потому что ведь проблема в чем? Не в том, что ты там, ну, немножко поиграл, переключился, расслабился и дальше пошел свои дела делать, а то, что ты туда погружаешься и выныриваешь, там, сел минут на 10, а встал через 4 часа.
1: Надо через это пройти, что в качестве школьника всегда. Разве ни у кого не было, когда ты всю ночь завис?
2: Не было.
0: Ну, ночь нет, но в целом да, да. Ну вот... Может быть, я просто к тому, может, у наших слушателей есть какой-то способ, как себя приостанавливать. Телефон, звоночек у нас.
1: Дозвонился Игорь, расскажет еще и об одной стороне увлекательных видеоигр, о познавательных видеоиграх. Игорь, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребят.
0: Здравствуйте, Игорь. Это что за познавательные игры? Расскажите, пожалуйста.
3: Да, на самом деле, вообще сейчас игровая индустрия, она настолько развита, да, не как раньше. Раньше там дети играли там в танки, да, в Марио, грубо говоря, ну, честно, да. А сейчас игровая индустрия настолько развита, что игры можно найти на любой вкус, в том числе они ведь могут быть не только развлекательные, а в том числе и познавательные игры. Одна из таких, допустим, есть, как называется, Microsoft Flight Simulator. В этой игре можно полетать над реальным миром, то есть любые аэропорты мира, любые города.
0: А, это симулятор самолетный?
3: Ну, я играю на PlayStation, на компьютере. Только купил, сразу начал искать свой дом.
1: Слушайте, ну, кстати, Игорь, простите, вот в этой игре ты невероятно много времени проводишь внутри игры, потому что она ведь в режиме реального времени прям проходит, да, насколько я знаю? Или там можно менять? Ну, условно, летишь ты из Москвы в Ставрополь, и вот ты весь этот путь, сколько там занимает часов, проводишь в этой игре. И вот я на автопилоте сижу и лечу.
0: Или как?
3: Ну,
0: или
3: там сокращается? Да, в принципе, можно так, но там можно ускориться все время. А-а-а. Если кому-то интересно, можно пролететь по реальному времени, да.
0: То есть можно фактически вылететь из Владивостока в Москву, и 8,5 часов ты играешь. И большую часть времени ты просто летишь на
3: другую. Можно доставать подушку, ложиться спать, и самолет там приходит.
0: Ну, такой увлекательный сюжет, действительно. Игорь, спасибо большое. Но, да, это, кстати, по-моему, даже чуть ли не есть, возможно, это более продвинутые симуляторы, которые используют профессиональные пилоты.
1: Ну, тренажеры, да, они примерно на таком же движке. Не, ну я, кстати, видел, прям, правда, люди, которые увлекаются этой игрой, они там покупают себе джойстики какие-то специализированные, и даже их домашнее какое-то вот место игровое у компьютера, оно выглядит, как будто это кабина пилота.
2: А вот потом они могут
1: разных датчиков. Надеюсь, нет.
0: Конечно, могут, конечно, на агрегаторе. Купил билет и лети. Хочешь в экономе, хочешь в бизнес-классе. Если деньги после покупки джойстика остались.
1: Но какие-то знания в любом случае откладываются, да.
0: Да, если вдруг что-то с пилотом произойдет, и ты такой: я умею водить самолет. И, пожалуйста, проходите. Ну...
1: А у нас есть геймер в зале.
0: Друзья, расскажите про себя, про видеоигры, во что играете или считаете пустой тратой времени. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК.

0: игры – это пустая трата времени. Наша сегодняшняя тема – много историй, много сообщений от наших слушателей про любимые игры. Даже вот такое сообщение Ирина прислала. Павел Беседин вошел в чат. Это правда. Паша, мне кажется, самый большой любитель игровой индустрии вообще на Европе Плюс. И фанат, поклонник, и играет во все. Но, друзья, сегодня будьте как Павел Беседин. Расскажите про себя, во что играете вы, что вам нравится. И каким образом, может быть, вы не тратите время на компьютерные игры, а они вам в чем-то помогают или каким-то образом делают вашу жизнь более насыщенной и лучше. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.
1: Артур, в тему.
2: Так, а я тем временем расскажу быстренько про траты на игры, но не в качестве времени, а в качестве денег. Сколько тратят россияне денег на игры? Вот с таким вопросом задался. И оказалось, да, и оказалось, что рост расходов россиян на видеоигры за последний год вырос на 33%.
3: Подорожали они?
2: Ну, во-первых, рост объясняется стоимостью новинок и комиссиями посредников за пополнение кошельков и покупки всякого рода ключей в размере 15-25%. Ну, то есть, чтобы пополнить себе условный там Steam какой-нибудь, либо еще какой-то кошелек, тебе надо теперь через 5 посредников это совершить. Нельзя напрямую, к сожалению. Вот, но...
0: Сколько в среднем, получается, стоит?
2: В среднем пользователь тратил на игры 5000 рублей.
3: Это в месяц или это в целом?
2: Это за год, да. Выше всего траты оказались у геймеров Красноярска почему-то. У них в среднем около 7 тысяч рублей. В Москве показатель составил примерно 6 тысяч рублей. И здесь вдоль расходов у геймеров занимает больше всего внутриигровые покупки, 20%. Сама игра...
0: То есть это включено, внутриигровые, это в эту сумму включено, не только покупка.
2: Да, да, не только покупка. Сама игра, тут всего 7% на приобретение копий игр. А все остальное — это подписки, это внутриигровые покупки, какие-то покупка игровых пропусков и вот обслуживание этой самой игры, получается. И в целом оценивают представители, кто тратит деньги на игры, как людей, чей достаток чаще всего средний или выше среднего. Это люди, имеющие высшее или несколько высших образований. Вот они этим с умом подходят к тому, на что потратить бы свои деньги. И говорят, что рост будет только идти вперед, потому что многие там независимые эксперты оценивают в целом вот всю индустрию видеоигр в России, там почти под 400 миллиардов рублей. Ого. Очень много.
3: Но если это успокаивает, то 5000 рублей в год будто бы прям нормально.
0: Я подумал, что можно вообще курсы экономической грамотности в компьютерных играх проводить, создать какие-нибудь. Может быть, достаточно популярным.
2: Возможно, и такая тоже есть игра.
0: Да, друзья, расскажите о себе, на что вы тратите деньги внутри игр, если тратите. Звоните, пишите.

0: цитирует какое-то исследование. Видеоигры могут омолаживать мозг. В когнитивных тестах геймеры показывали результаты, соответствующие людям примерно на 14 лет моложе. Лучшие показатели были у тех, кто играл от 5 часов в неделю, то есть минимум 5 часов в неделю. Если гейминг совмещать с физической активностью, то симптомы тревоги и депрессии тоже снижаются.
1: Вы же сказали мою рубрику.
0: Да ты что?
2: Это знаешь, о чем подумал? Что, возможно, некоторые жены своим мужьям, которые зависают у компании, говорят, что ты как ребенок, вот.
0: Опять же, детство в одном месте заиграло. Ага,
2: такой, все да. Верно. Да, вот, гляди, у меня даже доказательства есть.
1: 14 лет, это прям мощно.
2: Исследование?
1: Моложе быть.
2: Ну, может быть. А вот еще по поводу пользы видеоигр. Денис написал, всем привет, благодаря игре Assassin's Creed, про которую нам рассказывал наш слушатель, с тем самым Эцио, в школьные годы научился делать выход силой на две, так как в игре очень много паркура.
0: Ого, ну это сложно.
1: В реальной жизни, значит.
0: Если технику там ты как бы с замаха туда выходишь, ну все равно круто. Ну, а татуировка есть у нашего?
2: Неизвестно. Но она уже не поможет выходить на две в этом плане. Но я тоже, у меня Assassin's есть скачано, я начал проходить, и там правда много паркура.
0: Подъем вот задумался. Выход силы, скрепку сделаешь. Ну, да. То есть такие нормальные какие-то.
2: Я просто, знаешь, о чем подумал? Значит, надо играть не в качестве джойстика, а какие-то подключать себе такие разные датчики, индикаторы, чтобы ты это делал в реальной жизни, и твой герой в видеоигре повторял за тобой движение.
1: Вау.
0: Но это же, помнишь, первому игроку подготовиться или что-то такое, какой-то был фильм, как раз вот про будущее, где люди надевали не только шлем VR, и у них специальная платформа, они в реальности бегают, там что-то еще делают, у них костюм, который считывает их движение, то есть ты реально погружение, в том числе и физическое.
2: Ну, примерно как аватары условно снимают, где тоже куча разных масок, да, датчиков.
0: Да, да. Телефонный звонок у нас.
2: Да, а у нас Сергей дозвонился, расскажет о том, как классно проводить время с детьми в видеоиграх. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, Антон, коллеги, здравствуйте.
2: Коллеги.
3: Коллеги, да. Ну, я еще не переключился с рабочего момента, да.
2: Ага, Сергей, адженда какая у нас сегодня?
3: Да-да, что-что?
0: Продолжай. Да-да, что-что? Сергей,
2: Камеру включите, Сергей, не видно вас, камеру.
3: Включи, да я здесь.
0: Да, ну рассказывайте, что за игры, и тем более вы с детьми, если играете, это что, во что?
3: Ну да, да, у меня так получилось, что 4 мальчика, сын и я. Да, да.
0: Извиняюсь, говорите, так получилось.
3: Да, так получилось, да. Ну и тут как бы совместные препровождения, это игры. Вот, и у меня как командообразующая такая история должна быть. Поэтому мы да, частенько, ну, стратегии такие, ну, они все возраста разного, поэтому такие простые. В основном я беру там классику какую-то, это StarCraft, там Warcraft, какие-то такие старенькие игры, чтобы детям было там понятно, удобно, но, тем не менее, чтобы они как бы включились, там, друг другу помогали, там, выносить противника.
2: Нет ругани, чья рука на мышке должна лежать в этот момент?
3: Вообще, ну, вот приходится технику закупать домой. В большом количестве.
0: То есть у вас они... Вы все независимо играете?
2: Ого! У вас сетка своя, у вас компьютерный клуб практически целый.
3: Ну, практически, да. Кто-то говорит, футбольная команда? Ну, нет, компьютерная команда.
0: Сергей, а все-таки, ну, я думаю, что в этом есть, во-первых, вы как бы, когда папа с тобой на одной волне, в том числе в играх, это круто, а вот с точки зрения пользы, вы замечаете, что у них это как-то, ну, не знаю, проецируется на обычную жизнь, там, на учебу, или не особо?
3: Ну, я же говорю, вот помощь друг другу, да, вот больше такая общечеловеческие какие-то.
0: Не только в игре, но и уже в реальной жизни, да?
3: В реальной, да. Ну, представьте, там, 4 мальчишки, там, как они день проводят. То есть, там, и ругань, и драка, и помощь друг другу, и
1: все. А сколько часов они играют в день?
3: Они, ну, в день где-то час-полтора у нас такой вот лимит установлен.
0: Хорошо, вот, когда папа такой... геймер, ну что тут скажешь? Ну, вообще, пацанам повезло. Сергей.
3: Да, но на самом деле воспитательная история очень такая мощная, потому что там всякое случается, и драки, игры, слезы, и наоборот, радость совместная.
2: Слушайте, а у вас там... вот весь этот лексикон игровой присутствует в помещении во время игры?
3: Да. Ну, я поставил русскую версию, там они так...
2: Не, я про ваши комментарии, потому что, ну, наблюдая, как некоторые мальчишки, в основном, да, там, молодые, играют, и вот по этому TeamSpeak'у общаются с другими своими командами. Они там такие некоторые иногда, конечно, трехэтажные выражения используют.
3: Старший, вот у меня

0: старше 15 лет, он как бы независимо уже играет более современные игрушки. Там у него иногда проскакивают термины, что мы так оборачиваемся, а что это? Как нам реагировать на эту фразу? Потому что он более современный.
1: Это не мама, это в игре. Да, Сергей, спасибо. Спасибо большое. Так, вот компьютерные игры как объединяющий мотив не для семьи и конкретно для братьев. Друзья, расскажите, что вы думаете про видеоигры. Играете ли сами, во что? Или это пустая трата времени, по вашему мнению? Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в нашу группу в ВК.

0: трата времени, друзья. Сегодня пытаемся понять, можно ли какую-то пользу извлекать из компьютерных этих самых игрушек, что именно, какую пользу они могут принести. Расскажите, поделитесь своим опытом, пишите нам текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
1: Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
5: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
8: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: ВТБ. ПАО «0+».
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» мы обсуждаем тему «Видеоигры – это пустая трата времени». Но слушатели наши единым фронтом выступают против такой формулировки и говорят, какие конкретные игры, в чем именно им помогают, расслабляют или приносят какую-то пользу. Вот, например, такое сообщение от нашей слушательницы Екатерины. Она пишет: «Добрый вечер. А мы, – пишет она, – с моим мужем, уже сейчас мужем, познакомились в онлайн-игре Warface. Оба из разных городов и вряд ли бы просто так встретились. Так что я считаю, что игры – вполне себе классная штука для свободного времяпрепровождения и для знакомств в том числе».
1: Интересно, что зацепило? Слог, о котором ты говоришь, или стратегию, которую ты используешь, или фейс. Warface там есть фейс твой?
2: Нет, это шутер тоже. Стрелялка. Тем интереснее, что там девчонки, например, там тоже, да.
1: Интересно. То есть даже внешности не видишь? Или там
0: но, видимо, тоже там какой-то голосовой чатик, да, в котором можно общаться.
2: Ну, зацепил голос, к примеру, там, да. А потом можно продолжить общение уже где-то.
0: Ну и там же тоже, если у человека есть чувство юмора, то ты можешь комментировать происходящее, и если ты это делаешь с юмором, а девушки любят, когда их смешат.
2: Да.
0: Многие.
2: Кстати, по поводу вот комментирования, да, есть же еще огромная индустрия, где люди сами не играют в видеоигры, но с удовольствием смотрят, как это делают другие люди. И просто смотрят все эти стримы бесконечные, где человек просто проходит видеоигру, как-то смешно комментирует, и они как будто вот с ним сопричастны в этот момент.
0: Одни из самых популярных, одно время лидер в плане популярности по количеству подписчиков был же летсплейщик. Я забыл, как его зовут. Швед, по-моему, он. Ну, неважно. Короче, да, человек, который просто выкладывал ролики, где он играет в ту или иную игру, и у него, у первого, он преодолел 100-миллионную планку подписчиков.
1: Круто. Но это надо как-то филигранно играть, не просто же.
2: Да тут даже не в играх дело. Именно в комментировании, наверное.
0: Мне тоже кажется, да, что ты можешь играть просто чудовищно, но то, как ты реагируешь, что ты делаешь, очень, вот по моим наблюдениям, всем очень нравятся гиперэмоциональные люди, которые кричат, орут, у которых шкалит микрофон, которые там разбивают гарнитуру, микрофон, все, прыгают в компьютер, iShow Speed, например, вот. Когда-нибудь смотреть хоть какой-нибудь ролик. Вот это вот такой пример.
1: А вот такое сообщение. Благодаря игре Lineage 2 я познакомился с очень интересными людьми. Дружим до сих пор. То есть вот кто-то нашел свою любовь, кто-то нашел друзей.
2: Не знаю, я помню, такое, что раньше часто устраивали всякие разные встречи. Вот когда я учился в школе, еще у меня ребята были, которые увлекались разного рода играми, и они ходили на какие-то встречи, там, типа встреча варкрафтеров. Они собирались в какой-то конкретной точке, начали обсуждать, там, кто кого рашит, кто кого хилит, и все вот это вот.
1: Сообщество по интересам такое.
2: Ну, практически.
0: Да.
2: Это сложно, интересно и странно, может быть, местами. Так, а у нас голосование. Как часто вы играете в видеоигры? Варианты есть такие. Каждый день, первый пункт. Дальше. Редко удается, но хотелось бы больше. Только на выходных. Пару раз в неделю точно. Дальше. Только если выходит интересная игра или вообще не играя. Вот такие варианты. Можно, в общем-то, свое отношение к видеоиграм в этом голосовании описать. Голосуйте. В финале часа подведем итоги. Посмотрим, кого больше, каких нас больше. Все расскажем в финале часа.
0: Да, друзья, и рассказывайте подробнее свою точку зрения по поводу видеоигр, компьютерных игр. Пустая это трата времени или есть польза? Какая именно польза, что вам дает игра на компьютере, в приставку и так далее? Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: обсуждаем видеоигры, компьютерные игры. Друзья, рассказывайте про себя. Тратите ли вы на них время и понимаете, что просто зря куда-то просадили 3 часа своей жизни? Или получаете пользу? Расскажите, какую именно. Звоните, пишите. А у нас прямо сейчас рубрика «Саша».
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, я недавно заметила, что вы не молодеете. Я подумала, как же вам помочь. И как только я об этом подумала, сразу же мне на глаза попалась новость о том, что видеоигры омолаживают мозг. Мы уже сегодня выяснили, что омолаживают на вот на сколько лет? Вот вы запомнили?
3: На пятерку?
2: На 14.
3: 14 лет.
2: Вот, уже запамятовали.
0: На четырку, а не на пятерку.
2: И самый лучший результат показывают люди, которые тратят на игры более 5 часов и играют они в свои любимые игры и совмещают это еще с физической активностью. Вот тогда точно
0: Извини.
2: Да.
0: Нужно обязательно совмещать с нагрузкой физической, окей. А это в любую игру я могу играть там 5 часов в неделю и на 14 лет помолодею.
2: Только та, которая тебе нравится. Тот жанр. Та игрушечка, которая тебе нравится.
0: То есть это может быть вообще, там, не знаю, в сапера я буду играть. Пасьянс раскладывать, и все равно...
2: Но нет, ты будешь играть в другое. Я вам подобрала вам любимые игры. Я поняла, что у вас их нет. Поэтому я нашла вам игры, вам осталось их только полюбить. Сразу говорю, что игры не заезженные, не банальные, а это новинки. И вот для Антона новинка. Woman Situation. Симулятор.
0: Саш, подожди, давай аккуратно. Сейчас законодательство строгое, поэтому...
2: Знаю любовь Антона к порядку. Порядку, к структуре.
0: Да думаешь... женщина, почему я там вумен что-то такое?
2: А там ты будешь как бы за женщину. Думаю, что это 100% попадание. Всего 270 рублей. Всем можно стать женщиной. Нужно готовить, стирать,
0: Саша.
2: Гладить, пылесосить.
0: Тебе надоел со мной работать, хочешь стать, да, как бы вот чтобы у вас дуэт был. Антон сидит в тюрьме пока. За пропаганду.
2: Нет. Ну, в общем, там ты будешь делать работу какую-то по быту. И будет следить муж.
0: В тюрьме? Конечно, а что я там еще буду делать?
2: Просто в обычной жизни.
3: А ты еще расскажешь, по его причине ты там оказался. Сразу будешь быстро заниматься, Антон.
2: Ну, в обычной жизни наверняка ты же гладишь, стираешь. А может, тебе хочется. И вот в этой игре ты можешь...
0: Ближайшие 7 лет мне предстоит гладить, стирать и убираться, Саш, да?
2: Ладно.
0: 7,5.
2: Но там еще есть цель в этой игре. Там нужно развести мужа на сумочку и сбежать из дома.
0: Ой, Сашка, это уже не 7,5, это до 12.
2: Ну, это же все игра. Все игра. Ну, ладно. Короче, идем дальше. Для Артура, как для любителя...
3: Я боюсь.
2: Дальше Сюмени. Так. Проблематично. Артур любит продавать. Мы это знаем.
3: Оказалось, окей.
2: Да. Поэтому для Артура подойдет игра...
0: Это 159-я, Саша.
2: TCG Card Shop Simulator.
3: Подожди, это TCG Card Shop Simulator.
2: Да, то есть игра является...
3: Надо в Community College сходить, чтобы выговорить.
2: Игра является симулятором владельца магазина коллекционных карт. Нужно закупать товары, устанавливать цены, расширять помещения, нанимать сотрудников и бороться с вечной проблемой покупателей, которые хотят все подешевле. То есть ты можешь в нее играть и потом на реальную жизнь это как-то перенести и действительно открыть свой шоп, не знаю, мерч артуровский какой-нибудь.
3: Нормально. Ну, видишь, в игре есть сохраненки, а в жизни настоящей можно и в лицо получить.
2: Ну, ты потестишь. Для Кости, как для любителя природы, подойдет игра, которая еще полностью не вышла, но уже есть демка, отзывы очень положительные. Нужно играть за енотов-мусорщиков, нужно таскать украденный хлам домой на тележке. И здесь самое главное в этой игре — это не растерять добычу по дороге. Нужно строить проходы из досок, натягивать веревки, ломать препятствия и убегать.
3: Костя, она самая классная игра, кстати, Саш.
2: Ну, она прикольная, да, действительно. Вот. Mm-hmm. И релиз намечен на 13 октября, так что мы ждем уже. Будет
0: конечно.
2: Там русский...
0: Костя уже свои ладошки потирает енотовские.
3: Да, Антону ждать дольше всех придется. Это 13 октября, плюс 7 лет, сколько там.
0: Ну, вы мне пишите, там через адвокат передавайте, как там Костя... Так, ачивки какие у него.
2: Такие вот у нас игрушки. Woman Simulation, TCG Card Shop. И, собственно, еноты-мусорщики. Возможно, у вас какие-то другие любимые игры. Вы о них нам рассказывайте. Записывайте голосовые на сообщения на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или в наше сообщество ВКонтакте.

0: Сообщение от наших слушателей про игрушки компьютерные. Вячеслав пишет. Игры — такое же хобби, как поковыряться в гараже с машиной, футбол или рыбалка. Самое главное, чтобы это не влияло на семью, работу и так далее. Без излишнего увлечения. А так, ничего плохого в этом нет.
1: Ну, как-то же должно влиять. Положительно, например. Вы там отдохнули.
0: Ну, в целом, да. Вот опять же, тут как бы проблема в том, что многие не могут уследить за тем, сколько времени на все это уходит.
1: А вот если в гараже, кстати, интересно, собираются мужики
2: играть
1: в компьютерные
2: игры? Я думаю, собираются, потому что 100%. Есть разные гаражи. Это не обязательно хлам какой-нибудь, знаешь, ненужной техники и разных запчастей. Некоторые так их оборудуют круто.
1: Угу.
2: Хотел бы такой гараж, Саш?
1: Я бы, да. Коплю. Продолжаю. На гараж.
0: Саш, гараж.
1: Такое сообщение. У меня история такая. Я просто с детства играю в игры. В основном, конечно, мультиплеер. Все началось с CS 1.6, заканчивая самыми новыми играми. И в какой-то момент я понял, что можно совмещать приятное с полезным. И в итоге занимаюсь прокачкой аккаунтов, крафтом и прочими внутриигровыми моментами. За деньги желающих получить все готово и попутно наслаждаюсь процессом игры.
0: Это прикольно. А сколько приносит денег, если не секрет? Напишите. Прокачивать персонаж, то есть это... Я объясню нашим слушателям, если я правильно понимаю. Человек заходит под чьим-то именем, под чьим-то аккаунтом, много-много играет, благодаря этому зарабатывает там какие-то ачивки, как минимум время в игре и так далее. И этот прокачанный аккаунт отдает хозяину. А сколько вот заработать на этом можно?
2: Зависит от того, сколько за это готов заплатить.
0: Ну да. Нет, ну есть же рынок, я думаю, там в КС-ке точно такое есть, я знаю. И, по-моему, даже платформы борются с тем, чтобы вот такого не было, чтобы человек сам за себя играл, а не нечестным образом себе накручивал какие-то фишки.
2: А какого в этом смысла потом? У тебя, ну, просто более сильный персонаж, и ты, ну, если ты не умеешь играть, ведь это ведь и опыт в том числе, пока
0: ну,
2: ты прокачиваешь.
0: Ну, по-моему,
2: его.
0: Чем выше у тебя статус, тем статуснее, во-первых, у тебя тиммейты, и, возможно, какие-то у тебя еще бенефиты благодаря статусу есть в игре. Не знаю. Может, тебе в кейсах выпадают получше ножи, чем обычным людишкам.
2: Ну, если только так. Ну, вот по поводу всего этого, всей этой утвари, сколько это стоит, я тоже посмотрел однажды цены, думаю, офигеть. Там нож какой-нибудь 26 тысяч рублей настоящих в контре той же самой.
0: Ты какие-то недорогие, да, смотрел?
2: Да, судя по всему, до начала уровня.
0: Телефон звонок у нас.
2: Дозвонился Борис, расскажет свое отношение к видеоиграм. Борис, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, ведущие, здравствуй, Россия. Всем привет.
0: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте.
3: Да, хотел сказать про себя. Мне, в общем, 40 лет, начинал я. Играли мы, когда были клубы, только они появились. Мы толпами, ну, компании ходили, играли, брали на ночь. Я самое большое, 7 ночей подряд мы сидели летом. Было обалдеть, как круто. Мы играли Counter-Strike, Quake 3, Diablo 2, StarCraft. Супер, супер время, супер кайф, было просто нереально круто. Вот, потом три года мы там провели в этих клубах, и потом мы оттуда, так сказать, вышли. Там уже начались уже компьютеры дома уже у людей, эти клубы уже стали... Ну, мы ездили, у нас кланы были, мы ездили по Питеру в другие районы, в другие клубы, своим кланом там стрелялись с другими в контру. Вот, было очень круто. В общем, к чему это все приводит? Я не хочу сказать, что это как-то как влияет на людей, не знаю. Вот там отец звонил, что у него четверо ребят, и как-то они там лучше все взаимодействуют. Наверное, так можно заметить какую-то пользу. А так, как ты отследишь, насколько ты там парень звонил, Assassin's Creed, вот так классно. Но он просто проводит время, там просто погружается в игру. А какая польза? В реале-то что? Так, в общем, короче, три года мы потусовался, я потусовался в этих клубах, и все, мы потом закончили. И мы с другом, в общем, там учились туда-сюда, и мы намутили себе по тачке за год. Это, ну, естественно, это «Жигули», 99-я была. И то есть через год мы... приходим в этот клуб, а там эти пацаны наши там и сидят дальше, играют. И то есть я на этом, ну, понял, то есть я в реале, вот у меня уже машина, я за рулем, я что-то уже двигаюсь, а они там так и сидят. И еще был один парень, мы к нему заходим, уже компьютеры у всех дома стали, Зека, у него никнейм был. Короче, мы что-то заходим к нему в гости, он вылазит из дома, он белый, как лист бумаги, то есть он просто сидит и играет. Ну, то есть, а как же реал, что называется, и потом...
0: Как же витамин D, который от солнца идет, да?
3: Но вообще, в общем, да, ты погружаешься в эти игры над просто часами, днями. Понятно, что там прорисовано, что все эти симуляторы, там летишь куда-то, на машине ездишь, она прям так тормозит. Карты сейчас, все, я уверен, что очень крутые игры. Но я вот привел там PlayStation, у меня знакомый купил, говорит, вау, вообще супер, сижу. Я понимаю, что играет время. Мне просто жалко тратить время. Что у нас самое ценное вообще в жизни?
0: Время.
3: Ну, все знают, что время, только и время. А ты можешь этим сидеть, играть. А как же, ну, там, с девочками знакомиться? А как же спорт, бокс, качалочка? Девочку на пару палочек. Да. Это опыт жизненный, а не
0: Борис,
3: игра.
0: Согласен. Да, спасибо большое. Не так много времени. Да, игры, вроде они что-то дают, эмоции какие-то, но они забирают тебя из реальной жизни, где ты можешь что-то заработать, с кем-то познакомиться, с девчонками погулять. Именно. Да, друзья, расскажите, что вы думаете про компьютерные игры? Действительно ли, согласны ли вы с Борисом, что это трата времени из реальной жизни? Звоните, пишите.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
14: Звони 745-6565.
15: Код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Олеся пишет про компьютерные игры. Никогда в жизни не играла ни в одну видеоигру. Муж играет, и в принципе я не вижу в этом ничего плохого. Все хорошо в меру, пишет Олеся. Когда вся страна раскладывала удар на пасьянс на работе, я не понимала, что в этом интересного. Когда я подарила мужу VR-шлем, то тоже не особо впечатлилась. Эта игрушка хороша для путешествий. Я играю в шахматы в приложении. И это круто. Круто, что есть возможность играть с игроками со всего мира. А к играм с джойстиком меня не тянет от слова совсем.
1: Ну, шахматы.
0: Ну, или шахматы. Кто? А почему вы в шахматы с джойстиком не играете, да?
2: Теоретически можно придумать. Чтобы его двигать как-то.
1: Да.
2: Использовать его.
1: Вот Константин нам пишет. Мне 52. И нет-нет, играю на плойке в GTA 5. Раньше было много интересного народа в онлайне. Было весело. Сейчас из-за проблем почти что никого нет. Помогает отвлечься как отдых. Даже создал канал. Лепил эпизодические ролики, так как я вижу эту игру. Но, правда, никто не смотрит. Ну, смеющийся смайлик как бы.
2: Это же для себя в первую очередь, а не для кого-то.
1: Нет-нет, да залетит.
0: Интересно, шестую GTA-шку ждет наш слушатель? Сколько, через полтора месяца она выходит?
2: 19 ноября.
1: Твой день рождения.
0: Да. Подгадали, а? Передвигали несколько раз.
2: Устройство, на котором она бы запустилась, у меня нет.
0: А там у него, да, высокие требования?
2: Ну, как будто, ну, мне кажется, минимум PlayStation 5, наверное.
1: И запускающий
2: Xbox там какой-нибудь.
0: Ну что, а что Антон, Саш, что Антон-то сразу? Ну, что Антон? Что сразу, нет? Антон? Не, у меня, ты знаешь, дорога дальняя, дом казенный.
2: Благодаря Антона, некоторым. Woman Simulation.
0: Или Stimulation, я забыл.
2: Зависит от джойстика, Антон.
0: Поговорим по телефону.
2: Алексей дозвонился. Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте. Расскажите, пожалуйста, что у вас, какое отношение к видеоиграм? Играете или считаете, что это ерунда и трата времени?
3: Нет, я не считаю, что это... Я играю, это мое хобби, это мое, скажем так, отвлечение, расслабление в этой, ну, в играх, как выпуск негативных эмоций. Получаем, даже бывает такое, можно выругаться как следует, и тебе становится легче, поэтому если все в меру, то это даже идет на пользу.
0: Ну и что, жанр это, наверное, стрелялки от первого лица, да, тогда, соответственно, если выпустить пар?
3: Да, стрелялки, вот, играю с друзьями в PUBG, разговариваем, вот, всякие тактики, стратегии, в общем, интересно. Я не считаю, что это как-то...
1: А результат, получается, не важен? Главное в процессе. Вот, например, нет, вы проиграли, не расстраивайтесь.
3: Нет, конечно, это всего лишь игра, это, как до этого говорил человек, это виртуальный мир, как бы не корову ж я проиграл.
0: Ну, слушайте, пока нет.
3: Поэтому...
0: А PUBG это в жанре королевская битва, то есть там все против всех, каждый сам за себя, или это командная история?
3: Это там есть несколько командных режимов, можно играть один против всех, можно играть вдвоем, ну, против двух, можно играть вчетвером, ну, то есть команда 4 на 4, то есть заходит 100 человек по 4, то есть, ну, в каждой команде по 4 человека, вот, и вы вчетвером играете, есть внутренняя связь, и очень весело получается, посмеяться, погоготать, вот, даже есть открытый чат, можно слушать других игроков, сидишь там все где-нибудь в окопе, вот, а кто-нибудь бежит и обсуждает, где они тебя ищут, а ты лежишь в кустах незаметный. Поэтому это весело.
0: Сколько примерно времени у вас в неделю уходит? Не подсчитывали?
3: В неделю? Ну, вот даже сейчас вот играть полтора в день. Ну, вот бывают моменты. На выходных, может, побольше. Ну, вот
0: 7-10
3: посчитать,
0: часов. Просто да, я пытаюсь посчитать, я не знаю, слышали вы рубрику Саши или нет, что если 5 часов в день играть, то на 14 лет младше когнитивно, вот как будто бы. Чувствуете за собой молодость мозговую?
3: Ну, мне 36, не чувствую себя пока старым.
2: А как домашние относятся, Алексей, к вашему увлечению?
3: Ну, если бывает перебор, засиделся, то жена бывает ворчит. Вот. А
2: так же, как тиммейты, такими же словами вас прогоняют из-за компа?
0: Пожестче, или жестче?
3: Нет, не жестче, нет, ни в коем случае. Она с этим смирилась, вот, поэтому лучше я буду сидеть дома перед ней, час-полтора, чем где-то там ходить.
0: Алексей, порекомендуйте Human Simulation. Хорошая вещь, я вот отвечаю.
2: Либо мусорщики-еноты, там тоже прикольно.
3: Да, у меня, извините, перебил вас. У меня до этого была PlayStation 5, и когда я ее продал, подруги моей жены сказали, что я сумасшедший, и что это лучшая вещь, когда муж сидит дома под присмотром и играет в плойку. Чем где-то там по заугольям пьет с друзьями.
0: Вот именно. Или с какими-то этими непонятными.
3: Да, непонятно. Да.
0: Алексей, спасибо. Спасибо большое за звонок. Да, вот, пожалуйста, компьютерные игры, мир и спокойствие в семье получается. Друзья, расскажите о плюсах видеоигр. Если вы видите такие плюсы, что вам они дают, звоните 745-6565.

0: замечание от наших слушателей про компьютерные игры. Так, Рустам пишет: в молодости зависал в играх. Пока не дойду до конца, не успокаивался. С возрастом все реже и реже, реально времени жалко становится. Сейчас из релакса игр покер и судоку.
1: Взрослые игры такие.
2: Дачные игры в электричке. Ну нет, если нравится, прекрасно. Они тем более еще и развивают.
1: А, кстати, у нас одни мужчины пишут про игры, а вот редкость. Ну, кстати, тут девушка пишет, что она не очень-то любит играть в игры. Катрина пишет: к видеоиграм отношусь отрицательно. Предпочитаю стрелялки в реальности. С сестрой увлекаемся страйкболом. Ну а что, классно же после напряженной недели собраться командой, пострелять, выпустить пар. И не просто так, а в классной локации. А видео-то что? Вот, получается, видео не передает в реальной жизни девушки.
0: Ну, в целом, наверное, да. С другой стороны, никуда не надо ехать. Угу.
2: Порог
0: комфортно.
2: Входа более ниже. Тут пока и соберешься. Да, это всю эту амуницию купить надо, тоже невероятный день. Ну и больно это, кстати.
1: Да?
2: Угу. Пробовал? Ну, страйкбол, я предполагаю, по крайней мере, я вот когда играл в пейнтбол, например, там тоже, если ты близко стоишь и попадает в себя этот шарик, после него остаются такие приличные синяки. А страйкбол, ну, наверное, тоже.
0: Угу. Ну, звучит, да. Телефонный звонок.
2: Дозвонился до нас Александр. Расскажешь про свое отношение к видеоиграм. Саша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрейший вечер.
2: Добрейший.
1: Добрый вечер.
3: Добрейший вечер.
2: Добрейший, Саша.
0: Здравствуйте, Александр.

0: Четвертый прихожу.
1: Александр, вот, кстати, мы как раз недавно говорили про GTA-шку. Будет новая часть скоро. Вы ее ждете, как поклонник этой серии? Или пока четвертую, потом еще пятую надо пройти, и только потом может...
0: Я не жду, да, ее, потому что надо пройти пятую.
1: То есть вы последовательно, чтобы не перепрыгать, а то неинтересно будет потом.
0: А там по-любому что-то связанное будет с предыдущими сериями.
2: А долго вам еще проходить пятую? Сколько вообще проходит?
0: Блин, я еще четвертую прохожу.
1: Саша, он пока четвертую не прошел, да. А пятую, слушайте, если пятая, сколько уже, 13 лет, да, разница между, ну, интервал между пятой и шестой, то есть там, видимо, сколько всего... Что вам проходить?
0: Да, очень много всего придется компьютер обновлять, да.
1: Ой, ой, да, да, оперативщик.
0: Денег заработать. Вот где жизнь начинается.
1: Александр, спасибо большое, спасибо. Ну вот, кстати, такое неспешное прохождение, Артур. Вот ты там покупаешь какую-то сюжетную игру и там типа неделю потратил и потом забросил на 2 года. Александр, наоборот.
3: Но справедливости ради, сюжет условный GTA, он гораздо шире, конечно, чем кого-нибудь Ведьмака. Там, правда, игра игровое время, вот, которое надо, требуется для прохождения всей игры, оно гораздо больше. Есть такие игры, да, которые там занимают 100 часов прохождения, то есть вот непрерывного. И ты, если все знаешь, что правильно делать. А ты еще не знаешь, ты приходится, надо еще в YouTube искать какие-то некоторые помогаторы.
1: Туториалы.
3: Ага.
1: Да. Друзья, можете рассказать про свое отношение к видеоиграм. Является ли это пустой тратой времени для вас? Напишите, например, в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

0: нашего слушателя, а в комментариях как раз в нашей группе ВК. Да как у вас язык повернулся назвать видеоигры пустой тратой времени? Раньше сам играл, теперь с сыном в Roblox, в играх мы тоже знакомимся, общаемся, жалуемся, даем советы и так далее. Это наша мультивселенная, она с нами с детства и до бессмертия. Вот так вот. Романтично описал наш слушатель. Друзья, у нас есть голосование, естественно, связанное с сегодняшней темой, с видеоиграми. Оставьте свой голос, а мы через несколько минут подведем результаты.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты.

0: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
0: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
0: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Петрова, артиста «Живого завтрака», между прочим, да. Мы прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну а вы можете забежать в нашу группу ВК и посмотреть, как классно прошел «Живой завтрак». Все уже есть в видеоформате. А у нас есть итоги голосования. Мы тут спрашивали, как часто вы играете в видеоигры. И выясняется, что большинство слушателей наших в целом играют в игры. И довольно часто. 30%, например, как минимум 2 раза в неделю, так точно, садятся вторник и четверг, за приставки. Ну, неизвестно. Либо на выходных, либо по каким-то своим дням. Из них 20% делают это каждый день. Вот.
1: Будут молодыми, получается.
0: Как минимум, мы выяснили это, да, в ходе наших сегодняшних обсуждений. 12% говорят, что редко удается, но хотелось бы побольше. Так что...
1: Выходные впереди. Можете.
2: Саша во всем найдет оптимистичнее.
0: Вот это. Да. Так что, ну все, все сказано. Выходные впереди.
2: 3% считают, что у них зависимость от игр, но зато не от наркотиков.
0: Да, это правда.
2: Да, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Если любите видеоигры, вот по нашему эфиру, какой можно сделать вывод? Многим это действительно приносит удовольствие, кого-то расслабляет и так далее. Просто умейте вовремя останавливаться или останавливать самих себя. Мы всем желаем хороших выходных. Уж проведите их так, как вам нравится. Прощаемся до понедельника. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

идеальные отношения. Надеюсь, у нас с тобой тоже такие же идеальные отношения. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать, то только с тобой. Танцуй только с Европой Плюс, это Фомин, и я сегодня до полуночи, естественно, буду играть для тебя лучшую мировую поп-музыку. Впереди невероятный трек, лучший этой осенью. Обещаю, появление Карлиты и Софи Такер, Манхэттен. Классная история, обязательно послушай. Ну а прежде Эйва и Meet Me in the Dark, один из главных треков ушедшего лета 26-го года. Вспомним, как это красиво звучит.

0: прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России. Мне кажется, нам вот в субботу вечерком вот такая бы музыка, вот прям вот как зарядили бы и прям в выходные бы отправились. Все непонятное дело, кто-то, наверное, двигает в сторону дачи, не до танцев, кто-то, наверное, отдыхает после трудовой недели, кто-то, может быть, как и я, еще работает. И вот такая музыка, конечно, радует, хорошо, приятно, но потанцевать пока еще не получается. В общем, завтра из танцев обязательно что-нибудь будет, я обещаю, Residents, не забывайте об этом, и, естественно, много всего интересного тоже будет в нашем эфире. Что именно, можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru, заглядывай, посмотри, разберись и, конечно же, проведи с нами выходные, поверь, ты не пожалеешь. Ну и в ближайшее время тоже сожалеть не придется, потому что Fastboy и Music Sounds, прежде Терри Свимс, который был на первой строчке авторитетного Еврохит Топ 40, Mr. Know It All.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, поехали вперед, на очереди. Участник живого завтрака с бригадой У, который состоялся сегодня в 7 утра по Москве, это Богдан Медведи и его Count on Me. You can count on me. Раньше появится Cat Eye и Animal. Ну а распечатаем новый час с лирично-мелодичной историей от Дати. Take Me There.

0: музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30. Будь с нами.
1: Опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
0: Всем спасибо, все довольны.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 10.

сегодня этот парень, конечно, дал жару. Жару на живом завтраке с бригадой У. Богдан Медведи. Count on me. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Классный трек. И я надеюсь, что этот парень закрепится у нас в эфире. Будет появляться почаще с новыми треками, с новинками. Это всегда приятно. Ну, а если ты сегодня пропустил живой завтрак с бригадой У, я все понимаю. Всякое бывает. Работа, личные дела. Просто куда-то уехал. Не смог. Не бывает. Бывает, конечно же. Можно посмотреть это на нашем сайте europaplus.ru. Как это было? Было классно. Серьезно. Прям незабываемо. Главное событие этой осени случилось и не в последний раз случается, поверь на слово. Мы еще что-нибудь придумаем до Нового года, времени еще во, а значит до этого времени мы будем выдавать тебе только лучшее. Естественно, много всего интересного нас ждет впереди, и чтобы быть всегда в курсе, ты можешь скачать наше новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон и всегда быть в курсе всех самых последних событий. Ну, либо чаще заглядывай на наш сайт europaplus.ru, еще раз повторю это, ну и, конечно же, там тоже будет появляться информация. Кстати, про информацию. Знаешь, кого ждать в ближайшие 15? А я вот знаю. Биби Рекса, Дэвид Гетта. Послушаем Sad Girls, но прежде Another и 54 Ultra с супер классным летним треком Talk to You.

Отличный дуэт Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну, я надеюсь, что грустных девочек у нас нету, по крайней мере, в эту пятницу точно. Какая грусть, какая печаль, когда впереди выходные, правда ведь? Ну и эти выходные, конечно же, лучше провести с нами, с радиостанцией номер один в России, потому что завтра с утра для тебя крутой уикенд. Дальше появится Алекс Манулов, естественно, с лучшими треками уходящей недели. Ну а дальше там еще, ой, там разгуляй, там будем танцевать и веселиться. Поэтому проведи субботу вместе с нами.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, точно, ближайшие 30 здесь на Европе Плюс обязательно появится участник живого завтрака с бригадой У. Сегодняшнего живого завтрака с бригадой У.

0: Ну и «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Музыка разная, но одинаково любимая. И вся она здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Они будут Россию.
2: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
3: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
4: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
5: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой завтрак с бригадой У.
6: Всем спасибо. Все довольны.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Этот парень сегодня наш в «Завтраке» с бригадой У. Это лирики аутентичная прямо сейчас на Европе Плюс. Если ты не видел этого выступления, europaplus.ru, раздел «Видео», можешь посмотреть «Живой завтрак» в записи. Было круто. Ну и, естественно, не в последний раз мы это дело делаем. Впереди много всего интересного, поэтому следи за нами. europaplus.ru, наш сайт, всегда рад старым друзьям и новым знакомым. Ну а я рад Kima Sounds. Rise Slow. Скоро.

пятницу вечером, практически уже в субботу, правда ведь? Kima Sounds и на самом деле Rise Slow прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Классный летний трек. Здорово, что появился он осенью. Как-то вот лето немножечко продолжается, что ли, по крайней мере, где-то здесь в сердечке. Ну и дальше в сердечке еще одна летняя история. Это Нептуника и What If. Невероятной красоты трек. Но прежде Алекс Уоррен, который дотянулся до вершины нашего Еврохит Топ 40 с треком Fever Dream. Оставайся с нами.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, погнали прямо в субботу. И делать мы это будем вместе с участником живого завтрака, с бригадой У, который состоялся сегодня. Это Богдан Медведев.

0: тащили на расслабоне. Ну и The Second Voice, Let Me Be. Тут вообще гипнотическая история, наверное, для тех, кто собирается на боковую. А если нет, оставайся, послушай все.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

рабочей неделе. Кто пропустил, то не беда. Можно посмотреть, как это было эксклюзивно на нашем сайте europaplus.ru и ВК-видео. Там уже все лежит. Заходим, смотрим 3 часа классного атмосферного видео. Ну и прямо сейчас еще добавим классной музыки. В уже наступивший уикенд. Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин со свежей темой Шайн, Мадонна и Мартин Гаррикс, крутейшей совместной работой Бизара, еще Кайга и Сандра Каваца, Hold On Me, и все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем и отличной ночи.

33 задерживаться не будем, поскольку нас уже поджидают немецкий проект Нептуника с треком What If, красотка Ava Max и Don't Click Play. Услышим Мизма, солнечный шикарный трек под названием Hello.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, ровно 30 минут отводим исключительно под музыку. Ничего лишнего, никаких разговоров. Только лучшее, что есть на нашей планете. И вот что услышим. Карлита, Софи Такер.

0: Франция. Король соул музыки Тедди Свимс, мистер Know It All. Это далеко не все, что Европа Плюс приготовила на эти полчаса, так что, что, смело оставайся вместе с нами.
1: Бригада У. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
5: Всем спасибо, все довольны.

Карлита, Софи Такер на Европе Плюс. Уверенно двигаемся вперед и послушаем еще одну шикарную подборку, в которую я включил проект Divac, Slow Down. Чуть раньше весьма внушительный союз в лице Will.i.am и Ева Симмонс, трек This Is Love. И давайте-ка послушаем Дати, легкую вещицу Take Me There.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

бодро, то смело присоединяемся и заводим будильники. А пока наслаждаемся любимой музыкой. На подходе Айова, история под названием «Мы, Зоя» и свежий подгон «Hold the Horizon». А раньше всех Tame Impala и Дженни, хит «Дракула». Не пропусти.

0: Прощаться не будем. Погнали. Полный вперед.
1: Они будут Россию.
2: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
3: Всем привет. Меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
4: Всем привет. С вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
5: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой.

в наших приемниках. Следующий на очереди Майли Сайрус и горячая новинка Buzz Persuade. И услышим звездочку Розе, которая тут на днях выложила новый сингл и готовится выпустить новый альбом в следующем году. Послушаем ее совместную работу с Бруно Марсом «Апати».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, на ближайшие 30 минут Европа плюс объявляются территории с повышенной концентрацией суперхитов. Обязательно услышим.